дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море бы

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: как обычно, на тебе, а ты, как обычно, на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
4: Что? А ты куда?
3: На удачные песни? Юбилейный концерт?
4: Что-что?
3: Какие там артисты будут?
4: Серьезно?
3: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Шаман.
5: Группа «Комбинация».
6: Сергей Лазарев.
5: Андрей Державин.
6: Полина Гагарина.
5: Ольга Зарубина.
6: Григорий Лепс.
5: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.
7: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: Бабу.

0: как обычно, на тебе, а ты, как обычно, на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» — это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.

гость у моей соседки. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке.

но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить?

безысходней, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах,

0: Кодиак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jaguar.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: А чем вам нравится стиральная паста «Альба-автомат»?
5: Цветные вещи не теряют свою яркость. Отлично отстирывает сложные пятна. Удобный шар-контейнер.
4: «Альба-автомат» стирает чисто, эффективно, удобно.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Михаил Шуфутинский.
8: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
7: Юлиана Караулова.
6: Отпетые мошенники.
9: Люби меня, люби.
6: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
10: Категория 12+.
11: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача», любимая. Звонит вам Елена из города Зарайска Московской области. Прошу вас поставить песню для моего мужа, для всего города Зарайска, песню на дискотеку «Соседей Село». Ванечка, желаю тебе счастья, любви, здоровья, долголетия, благополучия. А вам, радиодача, большое спасибо огромное. Я вас очень люблю. До свидания.

0: Радио Дача.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на

Он рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 774-387-5400.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
5: Почему так жесток снег оставляет твои следы? И по кругу зачем бег, и бежишь от меня ты?

0: Кадиллак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jakar.ru.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
10: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: Alba.world. Категория 12+.
1: А чем вам нравится стиральная паста Alba Active?
2: Белье такое белое, даже без кипячения. Отлично справляется со сложными пятнами. Отстирывает даже в холодной воде.
1: Alba Active. Стирает чисто, эффективно, безопасно.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Мария, я из города Москва. Хочу передать привет Михаилу Андрееву. Миша, я тебя очень сильно люблю и хочу для тебя заказать песню группы «Руки вверх». Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Рособорнадзор запускает трехлетнее анкетирование во всех российских школах, чтобы выяснить, как психологический климат влияет на образовательные результаты учеников, сообщает «Коммерсант». По итогам исследования для школ подготовят методические рекомендации. Кроме того, в ближайший год в тестовом режиме заработает сервис индивидуальных учебных траекторий для студентов вузов и колледжей. На конференции ведомства также обсудили подготовку учителей и применение искусственного интеллекта. Нейросети планируют использовать для рутинных задач и создать наглядных материалов исключительно в качестве вспомогательного инструмента. По итогам первого полугодия средняя стоимость зарубежного тура выросла на 7% и составила 196 тысяч рублей. При этом спрос на поездки за границу увеличился на 44%, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Самым популярным направлением остается Турция со средним чеком 227 тысяч рублей. На втором месте Египет, а замыкая тройку, внутренний туризм с долей 10%. Далее следует Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты. Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин пояснил, что динамика цен на разных направлениях различается. Турция подорожала минимально всего на 1-2%, тогда как остальные дальние маршруты, особенно на Юго-Восточную Азию, выросли на 10-15% из-за удорожания авиакеросина. На дальних направлениях перелет может составлять до половины стоимости всего турпакета. В Москве открыли новую набережную «Западный порт». Она расположена на правом берегу Москвы-реки между Шелепихинским и Белорусским мостами. По итогам проекта будет создано единое прогулочное пространство вдоль реки. Планируется, что набережную «Западный порт» продолжат до театра «Фоменко». Напротив обустроят еще две набережные – Шелепихинскую и Карамышевскую. Набережная «Западный порт» входит в масштабный проект единой благоустроенной зоны. Ее общая протяженность составит 7 километров. Завершить проект планируется до конца 2028 года. Этот выпуск завершен, а прямо сейчас в премьере Хабиб представит свою новую песню «Моя малышка».
0: Премьера на «Радио Дача».

всегда радости есть пятница. Долгожданная наступила, и уже в этом часе определится новый финалист акции «Лето с сюрпризом» на радио «Дача». Тот счастливчик, которому мы вручим подарок для удачного отдыха, расспросим его необычные фотографии и отправим в финал акции, где 28 августа разыграем два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и вы, и участвуйте тоже в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности, регистрации и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. И для всех без исключения этим пятничным утром музыка «Любимая лучшая». Впереди хиты Татьяны Куртуковой, Ромы Жукова и Аллы Риты. Также рубрика «Гороскоп» тоже не за горами. Расскажу, что звезды нам обещали на день сегодняшний, 17 июля. Меня зовут Мария Федорова. Вы слушаете «Радио Дача». Приветствую вас!

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Вот он, обещанный астрологический прогноз на пятницу, 17 июля от радио Дача. Раки, львы и стрельцы почувствуют, что напряжение последних дней постепенно исчезает. Возможно, и хорошие новости в семье или долгожданная встреча. Овны, скорпионы и водолеи смогут проявить лидерские качества, но сегодня важно не командовать, а вдохновлять. Тельцы, девы и весы могут неожиданно найти удачное решение финансового вопроса. День подходит для расчетов, покупок и обсуждения бюджета. Близнецы, рыбы и козероги получат шанс взглянуть на привычную ситуацию совершенно иначе. Иногда смена точки зрения оказывается полезнее любых советов. Удачной пятницы желаю вам в компании «Радио Дача».
0: Гороскоп на «Радио Дача».

0: Для одних пятница – это общение с семьей, для других – это свобода и предвкушение выходных. Для слушателей же радиодачи пятница – это еще одна возможность вдоволь натанцеваться в компании программы «Диско-дача». Она вернется в эфир уже сегодня в 20:00 по московскому времени и подарит целых 3 часа зажигательных хитов. Присоединяйтесь тоже и танцуйте дома или на даче. А в ближайшие минуты ловите, так сказать, летний вайб с хитами группы «Фабрика», певицы Ёлки и Филиппа Киркорова. Всем шикарного настроения. Будем вместе.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Восторг», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 774-387-5400.
4: Легкость во взгляде – твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер».
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Добрейшей пятницы желаю всем слушателям радио «Дача». Напоминаю, что у нас проходит шикарная акция «Лето с сюрпризом». И 28 августа мы разыграем два главных приза. Круизы на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. И сейчас будем определять финалиста под номером 27. И на связи у нас город Ростов-на-Дону. Елена, доброе утро!
2: Доброе утро, доброе.
1: Елена, вы прислали в акцию «Лето с сюрпризом» действительно такую креативную фотографию. Вы вместе с дочкой, да? Есения, 4 года которой.
2: Да, вместе с дочкой. Это моя младшая дочка. Мы, семья, любим походы, любим Архыз. Каждое лето ходим туда. И вот младшая дочка, первый наш поход в 4 года. Она преодолела такой путь сама.
1: Первое это восхождение, да?
2: Да, первое восхождение, можно сказать, поход для чайников, озеро любви. Но она
1: озеро любви, это нашим слушателям поясним, озеро любви, потому что в виде сердечка оно сделано, природой,
2: да,
1: создано,
2: да,
1: так скажем.
2: В виде сердечка, да.
1: И вы с дочкой тоже изобразили такое сердечко пальцами. Красиво, креативно получилось,
2: да,
1: супер.
2: Вместе, да, да.
1: Как ощущения после этого похода?
2: Ну, каждый поход, ощущение — это восторг. И очень рада, что, ну, дети мои тоже любят вот эту природу, и с удовольствием ждем каждое лето, чтобы опять пойти в какой-нибудь новенький поход.
1: В ближайших планах какая гора вас привлекает?
2: Вот собираемся, грандиозный поход, получили разрешение в Пангранзону, идем в конце июля на кислые источники, с Пхи начинаем и на неделю уходим наверх туда.
1: Что ж, отличного вам восхождения, Елена, и вашей семье. Дарим за эту классную фотографию вам шикарный подарок. Это крутой фирменный настольный увлажнитель воздуха. Пригодится в быту, я уверена.
2: Спасибо, радио «Дача» огромное за то, что вы есть. Постоянно вас слушаю, чтобы у всего коллектива было все хорошо.
1: Спасибо, Елена, за добрые слова. И вам мы желаем удачи в финале, потому что вы проходите в финал под номером 27. И 28 августа поборетесь за главный приз. Это круиз на морском лайнере из Сочи в Турцию. Кто знает, вдруг повезет именно вам.
2: Спасибо, будем надеяться. Да, такого у нас еще похода не было.
1: Друзья, чтобы принять участие в акции «Лето с сюрпризом», заходите на наш сайт radiodacha.ru, регистрируйтесь, загружайте свой яркий, необычный, любимый летний снимок и напишите небольшой рассказ, почему выбрали именно это фото. Удачи всем в акции «Лето с сюрпризом». Все правила найдете на нашем сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет.
0: «Лето с сюрпризом» на радио «Дача». Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
3: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
0: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
3: «Звездное шоу «Назад в будущее».
0: Только на радио «Дача». Не пропустите.
4: Реклама. Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
9: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
3: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Фабрика».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Доброе утро, любимая радио «Дача». Меня зовут Аркадий Елисеев, я звоню из Рязани. Хочу передать пламенный привет в город Астрахань своей подруге Ксюше и ее маме Наташе. Ставлю для них песню «Колдовское озеро». Желаю им и всем слушателям отличнейшего пятничного настроенечка. Спасибо большое, радио «Дача». До свидания.

0: Суточно.ру
1: 6+.
2: В Москве 9 часов утра. С вами Радио Дай.

0: новости.
1: Радиодача с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Кабмин утвердил комплекс мер по совершенствованию медицинского образования, сообщает ТАСС. Реформа затронет целевой прием, учебные программы, повышение квалификации, а также кадровый и научный потенциал профильных организаций. Ответственными назначенными Минздрав, Миноборнауки, Минпросвещения, Роструд, региональные власти и заказчики целевого обучения. Первые результаты правительство ожидает в 2027 году. В дальнейшем отчетность станет ежегодной. Среди ключевых нововведений – допуск координаторов второго года к работе врачами-стажерами, усиление подготовки управленцев и расширение практики выездных бригад, которые будут работать вахтовым методом в разных регионах. Злоумышленники разработали многоступенчатую схему обмана владельцев загородной недвижимости. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Мошенники звонят от имени энергосбытовой компании и сообщают о предстоящей проверке счетчиков. Если владелец не может приехать в городскую квартиру, ему предлагают оформить заявку онлайн и под этим предлогом выманивают код из СМС. На следующем этапе человеку звонят лжесотрудники правоохранительных органов и убеждают перевести деньги на безопасный счет. Кроме этого, аферисты пишут людям от имени финансовой разведки или правоохранительных органов и сообщают об утечке персональных и банковских данных. Затем человека пугают уголовной ответственностью и убеждают снять все деньги, чтобы перевести их на новый счет. В Банке России напомнили, сотрудники центробанков и госорганов не звонят гражданам и не просят их проводить операции по своим счетам. Большинство россиян регулярно оставляют чаевые в заведениях общепита. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на результат опроса. Главная задача – хорошее обслуживание. Чаще всего дополнительные выплаты практикуют во время встречи с друзьями, свиданий и празднования дней рождений. Почти 60% респондентов назвали самым удобным способом оплаты чаевых наличные. Четверть предпочитает банковскую карту. Это все новости к данной минуте. Далее прозвучит песня «Без тебя» в исполнении Стаса Михайлова.
0: Прямо сейчас –

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Чтобы летом чаще ходить на пляж, надо весной реже ходить к холодильнику.
0: Это радио «Дача».

Здорово, что Денис Клявер найдет время в своем плотном графике, чтобы прийти и поздравить радиодачу с 20-летием. Праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. И объединим на один вечер на юбилейном фестивале «Удачные песни» всех звезд нашего эфира. Помимо Дениса Клявера с нами будут Сергей Лазарев, Стас Михайлов, Андрей Державин, Анна Семенович, Виктория Дайнеко и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И, собственно, наслаждаемся пятницей в компании «Радиодача». Скоро расскажу о сегодняшнем празднике в рубрике «Праздник каждый день» и поставлю в эфир классные хиты Игоря Николаева и

0: 18 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Праздник, посвященный смайликам и другим популярным пиктограммам, которые мы используем в электронных сообщениях. Именно эти значки добавляют тексту эмоциональности и превращают слова в яркие послания. Сегодняшний праздник, правда, неофициальный, но популярность его растет. К тому же графический язык международный и понятен всем.
1: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: музыки. Действительно, что бы мы с вами делали без хорошей-то песни? Она нам работать помогает, и отдыхать, и наслаждаться дачным сезоном. А еще мы на Радио Даче помогаем слушателям разбираться во всех тонкостях ухода за растениями. Для этого есть рубрика «Хорошо устроено». Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». И чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. И любимые хиты не пропустите. Далее на Радио Даче с нами группа «Веселые ребята» Кай Метов и Таисия Повалий.
1: Реклама. Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Беда, если в пятницу вы еще не знаете, чем будете заниматься. Срочно планируем и после работы начинаем планы воплощать в жизнь. В наших же музыкальных планах в начале следующего часа послушать новинку на радиодаче. Будет большая премьера от Хабиба. Он представит свою новую веселую композицию, которая называется «Моя малышка». Этот час завершим музыкальной заявкой в рубрике «Удачный момент» и насладимся песней Ани Лорак. Оставайтесь с нами.
1: Удачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах радио «Дача». Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новый Ивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
13: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубин. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Петрухин.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина. Хочу передать привет из Московской области Ане и Вике. Ставлю для них песню «А на даче». Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: И радио «Дача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Тест-системы для диагностики болезни Альцгеймера планируется зарегистрировать в России до конца текущего года. Об этом РИА Новости заявила первый замруководителя Федерального медико-биологического агентства России Татьяна Яковлева. Кроме того, в этом году на рынок выйдет препарат для лечения легочной артериальной гипертензии на основе активного вещества селексипак, разработанного НИИ гигиены ФМБА. Параллельно завершается подготовка еще трех лекарств для редких заболеваний. Москва стала одним из мировых лидеров по развитию креативных индустрий. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. На столицу приходится четверть всех занятых креативной экономики России, а доля отрасли в валовом региональном продукте города выросла почти вдвое. По этому показателю город уже опережает Шэньчжэнь и практически догнал Пекин, Лондон и Токио. За 6 лет агентство креативных индустрий реализовало более 400 проектов и поддержало свыше 20 тысяч предпринимателей. Лето в эфире радиодачи продолжается вместе с грандиозным проектом «Лето-сюрпризом». Наша команда продолжает менять ваши жаркие снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в проекте, нужно зарегистрироваться на сайте radioudacha.ru и приложить к анкете свой яркий снимок и написать, почему вы выбрали именно это фото для участия. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала июля. На ВДНХ температура опустилась до 10,5 градусов, в Тушине до 9. В Новом Москве местами было около 7. Следующая ночь также ожидается прохладной. В столице будет примерно 10 градусов, в Подмосковье от 7 до 12. Официальные курсы доллара на сегодня 78 рублей 32 копейки. Евро стоит 89 рублей 33 копейки. Это все новости к данной минуте, а прямо сейчас премьера. Хабиб представит свою новую композицию о любви «Моя малышка».
0: Премьера на радио «Дача».

знаете, не все готовы пережить вылет сборной Франции из полуфинала. Зато мы свободны от всего этого, спокойны. Просто смотрим и наслаждаемся пятницей. И музыку любимую обещаем вам в эфире «Радио Дача». Скоро послушаем Олега Газманова, Алену Высоцкую в рубрике «Тот самый хит» и группа «Витинс» появится. А вечером сегодня в хит-параде «Горячая десятка» вас ожидает премьера недели. Анита Цой представит свою новую песню, которая называется «Я твое море». И, разумеется, сегодня же будут подведены новые музыкальные итоги недели. Хит-парад «Горячая десятка» начнется в 7 вечера по московскому времени на радио «Дача». Не пропустите!

На радиодаче артист, который мечтает об игре за рулем. Помните, такая была? Руль, маленькая машинка на магните. В общем, если есть лишнее, знаете, что подарить Жанну Мельмерову. А в эфире радиодача принято дарить песни в рубрике «Удачный момент». Звоните к нам в московскую студию по номеру телефона 84959952555. Оставляйте душевные пожелания, всяческие приветы, поздравления и заказывайте песни, которые нравятся. Это самое главное. Ближайшую заявку исполним в финале этого часа на радиодаче, а чуть раньше послушаем ободряющие хиты от проекта Филатов и Кэрос, Ларисы Мондрус и Никиты Марии Зайцевой и диджея Фурса. Всем отличнейшей пятницы!

0: По статистике, более половины россиян готовы отправиться на вечеринку в любой день недели. А уж что говорить про пятницу. Уверена, пати на летней веранде сегодня будет у многих. И про радиодачу не забудьте. Мы там, где праздник. Музыкой любимой обеспечим всегда. Скоро послушаем Филиппа Киркорова и исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Дождитесь!
1: Удачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
1: Делитесь яркими снимками и летними историями с командой «Радиодача».
2: Утром по будням мы выбираем самые интересные фотографии, звоним их авторам и дарим шикарные призы для удачного отдыха.

0: Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: Food.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте кухня.дети. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
3: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Шаман.
3: Группа «Комбинация».
4: Сергей Лазарев.
3: Андрей Державин.
4: Полина Гагарина.
3: Ольга Зарубина.
4: Григорий Лепс.
3: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из Краснодара. Меня зовут Аня. Хочу передать большой привет своей подруге Ирине в город Тольятти. Я ее очень сильно люблю. И желаю ей отличных выходных и хорошей пятницы. И пускай для нее прозвучит песня про подруг. Спасибо большое, радио «Дача».

0: новости.
1: Радиоудача с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Сбор зерна в России на текущий момент составляет 20 миллионов тонн, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. При этом уборка идет с отставанием на 2,5 миллиона гектара, что связано с погодными условиями. Из-за дождей посевная началась позже, что сдвинуло и уборочную кампанию. В активной стадии уборки находятся 25 регионов в центральной части страны. Работы затруднены из-за переувлажнения почвы, при этом на юге, где было много влаги, ожидается хороший урожай. Обратная ситуация в Сибири, в Алтайском крае. Жара длится более 2 месяцев, осадков нет, что приведет к снижению сборов в этом регионе. Тем не менее, по словам Оксаны Лут, одна лишь часть страны компенсирует другую, и общий потенциал урожая оценивается как хороший. Мошенники начали массово предлагать россиянам оформление виртуальных карт для покупок в иностранных сервисах и оплат за границей, сообщил РИА Новости сенатор Артем Шейкин. По его словам, через такие предложения аферисты похищают деньги и собирают персональные данные. Жертв просят передать паспортные сведения, реквизиты карты или перевести деньги на счет физического лица. Гражданам рекомендуют пользоваться только лицензированными финансовыми организациями и проверенными сервисами. Закупки косметики из Южной Кореи в Россию в июне текущего года составили почти 49 миллионов долларов, что почти на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные таможенной службы Южной Кореи. Этот показатель стал историческим максимумом с начала 2000 года. Россия вошла в пятерку крупнейших импортеров корейской косметики и уступает лишь США, Китаю, Японии и Гонконгу. Этот информационный выпуск завершен. Следующий через час. А прямо сейчас наш музыкальный эфир открывает песня «Николай» в исполнении певицы Натали и Николая Баскова. Всем отличного продолжения дня и настроения. Оставайтесь в компании «Радио Удача».
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости Мариной Федункин.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

участвуем, ставим в эфир ваши любимые песни. Вот уже в ближайшие минуты будем слушать Юру Шатунова, Аллу Рид с Алексеем Петрухиным в дуэте и Диму Билана. А вечером, друзья, будем ждать вас на зажигательных танцах в компании программы «Диск-дача». Присоединяйтесь к нам в 20:00 по московскому времени и танцуйте дома или на даче. Всем чудесного настроения летнего желаю. Оставайтесь с нами.

0: музыкальный инструмент тоже можно использовать в качестве реквизита для фото в акции «Лето с сюрпризом». А почему бы и нет? Ведь на ярком летнем фото может быть и запечатлено все, что угодно. В пределах разумного, конечно же. Друзья, чтобы принять участие в нашем грандиозном летнем проекте, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему выбрали именно это фото для участия. А за самые интересные, креативные, необычные, душевные снимки команда «Радиодача» будет дарить шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где 28 августа мы разыграем 2 туристических путешествия на круизном лайнере «Сочи» в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Удачи вам, роскошной пятницы. Далее будем наслаждаться хитами Ярослава Евдокимова и певицы Славы.
1: Реклама. Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Удачное время наступает на радиодаче. Впереди программа по заявкам «Удачный час». Стартуем в полдень и будем исполнять ваши музыкальные желания. Мы же с вами встретимся сегодня вечером в звездном шоу «Назад в будущее». Это будет финальный выпуск уходящего сезона программы. И сегодня к нам в гости нагрянут Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Встретимся в эфире радиодачи в 5 вечера по московскому времени. Всем шикарной пятницы желаю. Не пропустите до финала этого часа музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и душевный хит в исполнении Авраама Руссо. Меня зовут Мария Федорова. Хорошего всем настроения.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Песня займет первую строчку на этой неделе.
1: Узнаем сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите! Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Любовь Демьяновна. Я звоню из Перми. Я поздравляю с днем рождения нашу Ирину Станиславовну. Желаю ей всего хорошего, солнышко яркого всегда, чтобы было на небе. Здоровья и еще раз здоровья. И денег, большой мешок денег. И удачи в семейной жизни. И после для нее прозвучит песня любая. С днем рождения. Спасибо.

0: Новости.
1: Радио «Дача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Российские сельхозпроизводители, полностью обеспеченные горюче-смазочными материалами для проведения уборочной кампании и будущей посевной, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут, передает «Интерфакс». По ее словам, поручение президента будет выполнено, хотя в отдельных регионах сохраняются локальные сложности, их будут решать адресно с каждым субъектом и предприятием. Министр также отметила, что сбор зерна в стране на текущий момент превысил 20 миллионов тонн. Минсельхоз России ожидает в этом году хороший урожай, особенно на юге страны. Москва стала одним из мировых лидеров по развитию креативных индустрий. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. На столицу приходится четверть всех занятых в креативной экономике России, а доля отрасли в валовом региональном продукте города выросла почти вдвое. По этому показателю город уже опережает Шэньчжэнь и практически догнал Пекин, Лондон и Токио. За 6 лет агентство креативных индустрий реализовало более 400 проектов и поддержало свыше 20 тысяч предпринимателей. Интерес покупателей к российским производителям одежды продолжает расти и постепенно становится устойчивой тенденцией, сообщил РИА Новости замглавы Минпромторга Иван Куликов. Потребители все чаще обращают внимание на качество и дизайн местных производителей, что стимулирует развитие всей легкой промышленности страны. Отмечается, развитие отечественных марок способствует выставке и ярмарке. Кроме того, для предприятий легкой промышленности и дизайнерских проектов предусмотрены финансовые меры поддержки и консультации, что помогает новым брендам выходить на рынок и укреплять свои позиции. Сегодня и в выходные погода в столичном регионе будет определять антициклон, который движется из Европы. Ожидается малооблачная погода без осадков в предстоящие выходные до 30. В начале следующей недели погода изменится. В понедельник и вторник ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшой дождь. Ночью будет плюс 12-17, днем до 27 тепла. Это все новости к данной минуте. Далее в эфире программа по вашим заявкам. Удачный час.
0: На радио «Дача». Удачный час.
2: Умеют любимые ведущие новостей поднять настроение. Рассказали, что выходные москвичей ждут жаркие 30 градусов. Ждем, друзья. Ну а пока будем приближать выходные вашими приветами и поздравлениями в программе «Удачный час» на Радио Дача. Сообщения принимаются в группу ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджер «Макс». Наш номер там 8-910-004-49-24. Еще каждый слушатель может дозвониться в студию и лично сказать все, что хочет близкому человеку на всю страну в эфире и поставить для него любимую песню. Для этого используйте следующие цифры 8-495-995-2555. Звоните, друзья. Ну а в начале удачного часа нас ждет
0: премьера на Радио Дача.
2: Ой, сегодня один из самых улыбчивых парней на эстраде. Артист Хабиб представляет свою новую зажигательную композицию о любви в разгаре лета. В течение всего дня слушайте новинку «Моя малышка». Веселая легкая песня станет отличным дополнением вашей пятницы.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Лиля, я из города Пушкино. Раньше была в пансионате, времена года, там остались мои друзья. Прошу передать для них песню «На два дня Виапламя». Мои друзья – это Силкин Николай Анатольевич, Журавлев Александр Васильевич, Андрюша Кириченко, Виктор и Володя. Всем им большой привет, пожелания здоровья и сотрудникам также здоровья и хорошего летнего настроения. Спасибо вам большое, желаю успехов вам тоже.
3: Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня прощаются.

0: удача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиоудача. Я Бачева Татьяна Петровна. Проживаю в Челябинской области, города Аша. Хочу поздравить с наступающим Днем металлургов и с Днем города наших жителей города Аши. И я им желаю здоровья, счастья, любви, благополучия. И хочу, чтобы для нас всех прозвучала хорошая песня. Спасибо, радиоудача.

Бороты. Час приветов и поздравлений. В эфире Радио Дача. Первую большую порцию ваших теплых слов сейчас буду оглашать. С днем рождения! Коллектив ООО «Мастерская подарков» из Переславля-Залесского поздравляет милых и очаровательных сотрудниц Козлову Наталью и Новикову Галину. Желают, коллеги, вам крепкого здоровья, спокойствия в душе, чтобы работа радовала результатами, а жизнь удивляла приятными сюрпризами. Далее Людмила написала такое немножко завистливое сообщение. Ну, завистливое это для меня оно будет. Пишет: «У меня отпуск, это так здорово. Хочется послушать веселую песню. Всем хорошего дня и отличного настроения. Людмила, веселая песня совсем скоро будет». От Лены большой привет отправляется Иришке Шиловой и ее прекрасным деткам Вике и Юле. «Ура!» — пишет Лена. «Сегодня пятница. Поздравляю вас, Елена, и всех слушателей с этим шикарным днем». Светлана написала: «Всех с пятницей. Сегодня у моего любимого сынуля Кондюрина Кирилла 18-летие. Ты наш единственный сын, брат, племянник и внук. Поздравляем тебя от всей души с совершеннолетием. Достигай целей, люби, живи и наслаждайся. Бери от жизни все, но в меру. Быть самым счастливым. Мы тебя любим. Мама, папа, сестренки, тетя, бабушка и дедушка подписались». Удачный час. Продолжим новинкой Филиппа Киркорова хит «Луиза» в продолжении удачного часа на Радио Дача.

0: продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Татьяна. У меня сегодня день рождения. Я звоню из Подмосковья, город Домодедово. Хотела бы послушать Юрия Антонова «Не говорите мне прощай». Передаю большой привет своему супругу и сыну. Большое спасибо им за поздравления и всего хорошего. Большое спасибо.

0: Точный час.
1: Продолжается час приветов и поздравлений. В эфире радио «Дача». Татьяна поздравляет с днем рождения любимую сестренку Николаеву Анастасию Викторовну. Желает ей здоровья, душевного благополучия и денежного изобилия, чтобы все желания исполнялись, цели достигались, а проблемы решались сами собой. Ростислав из деревни Терехунь поздравляет супругу с топазовой годовщиной свадьбы. 16 лет мы вместе. Пишет: «Любимая, ты у меня самая очаровательная, несравненная и понимающая. Я тебя безумно люблю. Спасибо за то, что ты есть». Ростислав, только в следующий раз напишите имя супруги, пожалуйста, чтобы она знала, кому точно ваше сообщение адресовано. Продолжаем удачный час. Жду и ваши послания в группе ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджере «Макс». Пишите нам на номер 8-910-004-49-24.
2: Реклама.
3: Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

продолжаю читать ваши послания, которые вы присылаете в группу ВКонтакте «Радиодача» и к нам в мессенджер «Макс». Дульцева Валентина, постоянная слушательница, написала: сегодня день рождения у Брадулиной Людмилы Алексеевны из города Краснокамска. Она проработала в нашей амбулатории фельдшером всю свою трудовую деятельность. Сейчас на заслуженном отдыхе. Мы поздравляем ее, желаем крепкого здоровья, чтобы все у нее было отлично. От команды «Радиодача» присоединяемся к этому поздравлению для Людмилы Алексеевны. Светлана, с днем рождения, поздравляет Виноградову Лиду из Костромы, желает ей здоровья, удачи, семейного благополучия, чтобы все мечты сбывались. Пишет: еще раз поздравляю, прямо прокричите, а то она все время занята и может не услышать. Ну, надеюсь, Лида услышала. С днем рождения вас от команды «Радиодача». Оксана поздравляет с днем деревянной свадьбы свою дочь Татьяну и зятя Михаила Романовых из Малоярославца. Счастья вам, ребята, и взаимопонимания пожелала. И Лиза из Санкт-Петербурга передает привет всей своей семье и всем тем, кто ее знает. Пишет, просит поставить какую-нибудь веселую песенку. Желание исполняю. Прямо сейчас узнаем, как одна улыбочка может круто повернуть жизнь. В какую сторону, узнаем из хита Натали на «Радиодача». Жду и ваши послания, особенно жду музыкальные заявки. Звоните 8495-995-2555. Признавайтесь в чувствах, ставьте любимые хиты в эфире «Радиодача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Радио «Дача», добрый день. Я поздравляю свою сестренку с днем рождения. Ей сегодня исполнилось 38 лет. Мы находимся в городе Калуга. Ее зовут Юлия. Юлия Павловна Брынцева. Мы желаем ей, чтобы ее желание...

0: час.
1: Продолжаем удачный час на радио «Дача». Наталья передает привет своей коллеге. Мирсабель Владимировне желает хорошего дня. Далее привет отправляется знакомому из Череповца Марифату Гурбанову. Хорошего дня и хорошего настроения вам желает Галина. И Александр свою любимую супругу Зыкову Людмилу поздравляет с серебряной годовщиной свадьбы. Юбилей мы встретили на даче под радио «Дача», пишет Александр. Как мило. Совсем скоро для вас хорошую песню обязательно поставлю. Друзья же, пока жду ваше сообщение в группе ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджере «Макс». Наш номер там 8-910-004-49-24. Пишите.
2: Реклама. Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, меня зовут Валерия. Я из города Улан-Удэ. И я хочу, чтобы Радио Дача поставил песню Алена Апина «Ксюша». Передаю привет маме. Ее зовут Татьяна. Еще я, конечно же, своей бабушке Оле и папе Александру. Спасибо, Радио Дача.

Возвращаюсь к вашим текстовым посланиям, которые вы присылаете в группу ВКонтакте «Радиодачи» и в мессенджер «Макс» на номер нам 8-910-004-49-24. Ятя коротко и ясно написала: «Передаю привет Даше и Виолетте». Молодец. Краткость — сестра таланта. Дмитрий далее привет шлет Марине, Юле, Саше и поздравляет, и просит, чтобы мы, команда «Радиодачи», поздравили указанную компанию с первым днем долгожданного отпуска. Друзья, поздравляю вас. Дмитрий далее пишет: «Дача, бассейн, баня, шашлычок. Ура, ура, спасибо большое. Как много отдыхающих людей. Завидую и рад на самом деле за каждого, кто сейчас отдыхает, наблюдает вот эту вот дачу, бассейн, баню, шашлычок». Олег передает привет другу Сереге Фомину из Подольска. Отличного дня желает, хорошего настроения. И вот такое послание оставляет: «Серый, пошли к Вере в гости». Хитом Вован и Анны Семенович продолжается «Удачный час» на «Радиодаче». До его финала совсем мало времени осталось. Успейте передать свой привет или поздравление в группе ВКонтакте «Радиодача».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Куркин Дмитрий, нахожусь сейчас в лагере «Селена». Хочу передать привет своим друзьям Карелину Дмитрию и Чумову Ефиму, а также нашим прекрасным вожатым. Хочу, чтобы они поскорее отдали пакеты с продуктами нашим друзьям. Ставлю песню «Руки вверх». Спасибо.

0: точный час.
1: И вот какими сообщениями будем завершать удачный час на радио «Дача». Оля из Кемерово передает привет своей сестре Наталье, мужу Артуру. Желает нам всем, чтобы не было дождя. Пусть будет солнце, друзья, да, у всех слушателей радио «Дача». Ксюша поздравляет с наступающим Днем Металлурга. Коллектив отдела производства Юга МК желает всем всегда быть на позитиве и никогда не унывать. Из группы ВКонтакте последняя сообщница прочту. Привет мужу Олегу отправляется от Татьяны. Пишет, едем к друзьям на дачу, а он какой-то, ну, очень серьезный. Веселая песня, видимо, нужна мужу Олегу. Кристина далее привет передает Вадиму Шапцову, своему мужу. Тоже хорошего дня, отличного настроения желает. Я тебя люблю, пишет. И Екатерина, ой, отличное сообщение для финала. Здравствуйте, радиодача, вам счастья и процветания. Вы просто супер, слушаю вас на работе. Ну, как вот хорошо, да, такими словами завершить программу «Удачный час» на радиодачу. День продолжим вместе. Меня зовут Даня Борисов. Всем отличной пятницы.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Михаил Шуфутинский.
6: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
5: Юлианна Караулова.
4: Отпетые мошенники.
7: Люби меня, люби.
4: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+. Удачный час.
8: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Олеся. Я из города Москвы. Мы путешествуем с своим сыном. И я хотела бы передать ему огромный привет, чтобы он не грустил, и мы обязательно с ним скоро доедем. Хочу передать всем хорошего летнего настроения. А для сына Ивана заказываю хорошую, прекрасную летнюю песенку. Спасибо, радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Здравствуйте, радио «Дачи». Меня зовут Светлана. Я звоню с города Москвы. Хотела бы послушать песню Михаила Шуфутинского, передать привет моей маме и всем слушателям.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача.

0: новости.
1: Радиодача с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Российские решения на основе искусственного интеллекта успешно внедряются в десятках стран по всему миру. Об этом заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. По его словам, отечественные цифровые платформы и искусственный интеллект-сервисы являются одними из лучших в мире, и практику их экспорта планируется расширить, в том числе через сотрудничество с третьими странами, что повысит конкурентоспособность российских решений. Российская делегация на конференции ведет переговоры с партнерами и предлагает им отечественные разработки. Сбор зерна в России на текущий момент составляет 20 миллионов тонн. Об этом сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. По ее словам, при этом уборка идет с отставанием на 2,5 миллиона гектара. Это связано с погодными условиями. Из-за дождей посевная началась позже, что сдвинуло и уборочную кампанию. В активной стадии уборки находятся 25 регионов. В центральной части страны работы затруднены из-за переувлажнения почвы. При этом на юге, где много влаги, ожидается хороший урожай. Обратная ситуация в Сибири. В Алтайском крае жара длится более 2 месяцев. Осадков нет, что приведет к снижению сборов в этом регионе. Тем не менее, по словам Оксаны Лут, одна лишь часть страны компенсирует другую, общий потенциал урожая оценивается как хороший. Большинство россиян регулярно оставляют чаевые в заведениях общепита. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на результаты опроса. Главная причина – хорошее обслуживание. Чаще всего дополнительные выплаты практикуют во время встречи с друзьями, свиданий и празднований дней рождений. Почти 60% респондентов назвали самым удобным способом оплаты чаевых наличные. Четверть предпочитает банковскую карту. При этом треть опрошенных округляет сумму счета, а каждый четвертый оставляет фиксированную привычную сумму. Это все новости к данной минуте. Песня «Прованс» в исполнении «Елки» прозвучит далее в нашем эфире.
0: Прямо сейчас

Разлука с любимыми людьми совсем скоро завершится, друзья. Пятница, как-никак. А значит, ближайшие 2 дня вы сможете провести с теми, кто вам по-настоящему дорог, кого вы любите и по кому так скучали все 5 дней. Ввиду малого количества проведенного совместного времени. Движемся навстречу вечеру в ритме вашей любимой музыки. Скоро на радиодаче хиты Тамары Кутидзе, группы Дема и Артема Качера.

0: легендарный хит Тамара Кутидзе. Песня «Мне другого не хочется» продолжает удачный час. О, продолжает эфир радио «Дача», да, друзья. Не отошел еще от приветов и поздравлений. А, Тамара, участница нашего юбилейного фестиваля «Радио «Дача» удачные песни». Увидим ее на сцене Лайф-арены 26 сентября в Москве. Исполнит пару своих удачных песен. Еще придут поздравить «Радио «Дача» с 20-летием» Владимир Пресняков, Юлиана Краулова, Николай Басков, группа «Нана» и еще более 20 артистов «Радио «Дача». Ждем и вас, друзья. Занять лучшее место всегда можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Реклама. Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19.00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Легкость во взгляде – твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Денис Клявер.

0: музыку к хиту Ирины Аллегровой «Суженый мой» написал маэстро Игорь Николаев. Он приехал на студию быстро, это называется сквозным методом, от начала до конца, используя доступные синтезаторы, накидал мелодию. Потом приехала Ирина Аллегрова, предупредила, что высокую ноту сможет взять только в одном из дублей, и нужно тщательно подготовиться к этому моменту. Они подготовились, Ирина Аллегрова взяла эту ноту, и получился такой шикарный хит «Суженый мой». Кстати, в финале еще и голос самого Игоря Николаева можно услышать. Он произносит фразу «Суженый мой ряженый». Классных песен у нас еще много для вас приготовлено, друзья. До финала этого часа не пропустите удачный момент. Там исполним заявку нашего слушателя, а также песню Стаса Михайлова и Таисии «Повались» совсем скоро.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Z.World. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алла, я из города Москвы. Хотелось бы услышать песню певицы Слава для коллектива моего рабочего, для девчонок Иры, Тани, Наташи, Ани и Тани. Спасибо, радио «Дача».

0: студии «Радио Дача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Замглавы администрации президента Максим Орешкин, выступая на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, отметил, что Россия обладает продвинутыми технологиями в сфере кибербезопасности. По его словам, страна сталкивается с серьезными кибератаками, в том числе с использованием искусственного интеллекта, что стимулирует развитие отечественных систем защиты. Орешкин подчеркнул, что Россия является не бумажной, а реальной силой в этой области. Всемирная конференция по искусственному интеллекту и конференция высокого уровня по глобальному управлению искусственным интеллектом проходят в Шанхае с 17 по 20 июля. Российскую делегацию на мероприятии возглавляет Максим Орешкин. Спортивные площадки нового формата появятся во всех округах Москвы. Об этом заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, всего в столице будет оборудовано 128 универсальных площадок, пригодных для использования круглый год. Зимой они будут работать как катки с теплыми раздевалками, а летом как пространство для волейбола, баскетбола и других командных игр. В настоящее время работы ведутся по 23 адресам, 11 площадок уже открыты. Также Сергей Собянин отметил, что в последние годы в столице модернизированы поликлиники, построены новые спортобъекты, парки, зоны отдыха и дорожной развязки. В Анапе разрешение на открытие пляжного сезона получили 89 пляжей, еще 12 ожидают результатов экспертизы. Параллельно в городе продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов после крушения танкера в Керченском проливе. На побережье завозят и отсыпают чистый песок. Напомню, разлив произошел в конце 2024 года. Весной 2025 Роспотребнадзор признал непригодными для купания 141 пляж в Анапе и еще 9 в Темрюкском районе. Позднее в акватории было зафиксировано новое загрязнение объемом около 900 тонн. Этот выпуск завершен, а прямо сейчас в премьерах Хаби представит свою новую зажигательную композицию «О любви, моя малышка».
1: Премьера на «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

Валерии об исполнении желаний. Слушаем на радиодаче в эти минуты. Еще эта песня, мне кажется, ее можно протянуть к той истории, что часто мы преуменьшаем значимость происходящих с нами событий. И вот чтобы мир стал большим, чтобы вы поняли, как много вы успели сделать за эту неделю, представьте ее словно большой мир. Посмотрите, как много всего вы сумели преодолеть, чего добиться за прошедшие 5 дней, что увидеть, с кем познакомиться в том числе. И тогда душе точно вам станет хорошо. «Маленький самолет» слушали только что. Впереди нас ждут новинки. Наталья Подольская, Регина Тодоренко. Послушаем хит «Подруга», до этого «Любэ». Еще раньше Филипп Киркоров на радиодачу. Никуда не уходите.

представляю, сколько психотерапевтических сеансов с подругами свершится этим вечером. Пятница – отличное время для встреч с теми, с кем можно поделиться любой подробностью своей жизни. Новинку Натальи Подольской и Регины Тодоренко «Подруга» слушаем в эти минуты на «Радио Дача». Еще одна интересная премьера вас ждет сегодня в хит-параде «Горячая десятка» на «Радио Дача». Там Анита Цой представит свою новую летнюю песню, которая получила название «Я твое море». Не пропустите премьеру в 19 часов по московскому времени в «Горячей десятке» на «Радио Дача».

0: Важно, чтобы лето от вас не убежало, а шло наоборот следом за вами. Ну или вы за ним, за теплом, за счастьем, за этой прекрасной погодой. Ну а если летом у вас еще какое-то интересное событие свершилось в семье ли, в личной жизни ли, обязательно поделитесь фотодоказательством произошедшего с командой «Радиодача» в акции «Лето сюрпризом». Там мы меняем ваши солнечные снимки на шикарные призы для удачного отдыха, а в конце лета разыграем два главных приза. Два счастливчика отправятся в парные круизы на морском лайнере по маршруту из Сочи в Турцию. Заходите на сайт radiodacha.ru, находите там форму регистрации, напишите небольшую историю, что на снимке происходит, и верьте в свою удачу. Финалистов называем каждое буднее утро в 8:45 по московскому времени для слушателей старше 18 лет.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Григорий Лепс.
6: Самый лучший день заходил вчера.
5: Полина Гагарина.
4: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я бы хотела поздравить самую лучшую маму на свете с днем рождения и пожелать ей огромного здоровья и счастья. Мы ее очень-очень любим. Маму зовут Елена. Я ее очень люблю и ставлю для нее песню «Слава». Огромное спасибо, Радио

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 24 июля. На последнем заседании 19 июня регулятор принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Сейчас показатель составляет 14,25% годовых. В пресс-релизе по итогам июньского заседания по ключевой ставке Банк России подчеркнул, что бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Поэтому может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии. Число школ с низкими образовательными результатами в России за 6 лет сократилось вдвое, с практически каждой четвертой до каждой десятой, сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, это прямой результат работы ведомства. Школы научились адресно работать с проблемами выпускников и правильно выстраивать управленческие процессы. Снижение доли отстающих школ, отметил Анзор Музаев, положительно влияет на средний балл и общие результаты ЕГЭ. Потребление алкоголя в России за первое полугодие снизилось на 6,5%. Об этом пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на данные Минздрава. Средний показатель составил около 8 литров чистого спирта на человека. Больше всего алкоголя потребляли в Ненецком автономном округе, меньше всего пьют в Северокавказских республиках, Чечне, Кабардино-Балкарии, Дагестане и Ингушетии. В список трезвых регионов вошла и Москва. Кроме того, сообщается, что с января по май также сократились продажи пива, коньяка, вина и слабоалкогольных напитков. Лето в эфире «Радиодача» продолжается вместе с грандиозным проектом «Лето-сюрпризом». Наша команда меняет ваши жаркие снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в проекте, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий снимок и написать, почему выбрали именно его для слушателей старше 18 лет. Этот выпуск завершен. Елена Ваенга открывает новый музыкальный час.

переоценил свои возможности парень, которого полюбила героиня хита «Студио» на радиодаче, думал, она за ним бегать будет. А нет, у девушки есть свой характер, свои жизненные приоритеты и ценности, и она их менять ни на какого мужчину не собирается. Она, конечно, любит этого человека, но его это уже не касается. Классный хит «Студио» слушали только что. Далее нас ждут встречи с композициями Елены Карауловой, Шуры и Татьяны Булановой на радиодаче.

0: если без любимого человека вам даже луна не мила, висит как-то криво, это однозначно любовь. Однозначно нужно сближаться с этим человеком, искать с ним встречи и проводить как можно больше времени вместе. Хорошо, что выходные у нас для этих целей есть, и они совсем скоро придут в жизнь многих слушателей Радио Дача. Завершаем рабочую неделю вместе в компании вашей любимой музыки. Только что хит Юлианы Карауловой и Резников студио «Виллы» слушали. Скоро насладимся работами Вячеслава Малежика, Виктора Королева и Дмитрия Маликова на Радио Дача.
1: Реклама. Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: страха перед эскалаторами даже есть официальное название. В психологии эту боязнь называют эскалофобией. Некоторые люди даже при мысли об этом устройстве испытывают сильный страх, тревогу или панику. Но, думаю, в современном мире таких практически не осталось, потому как эскалаторы нам встречаются повсеместно. И эта провинциалка тоже, я уверен, свой страх быстро поборола, в том числе благодаря помощи такого импозантного мужчины, как Вячеслава Малежика. Его хит «Провинциалка» слышали в финале часа на радио «Дача». До завершения этого музыкального отрезка не пропустите еще рубрику «Удачный момент» и классную песню Григория Лепса на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубин, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Марина. Я из города Люберец. Большой пламенный привет моим знакомым, родственникам и родным и близким. Моему сыночку Демиду, который в настоящее время со мной едет в машине домой. Хочу заказать песенку Света. Желаю крутой погоды, наконец, чтобы солнышко нас радовало и светило. И большое спасибо, Радио «Дача».

0: студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Кабмин утвердил комплекс мер по совершенствованию медицинского образования, сообщает ТАСС. Реформа затронет целевой прием, учебные программы, повышение квалификации, а также кадровый и научный потенциал профильных организаций. Ответственные Минздрав, Миноборнауки, Минпросвещение, Роструд, а также региональные власти и заказчики целевого обучения. Первые результаты правительство ожидает в 2027 году. В дальнейшем отчетность станет ежегодной. Среди ключевых нововведений – допуск координатора второго года к работе врачами-стажерами, усиление подготовки управленцев и расширение практики выездных бригад, которые будут работать вахтовым методом в разных регионах. Тесты системы для диагностики болезни Альцгеймера планируется зарегистрировать в России до конца текущего года. Об этом пишет РИА Новости. Кроме того, в этом году на рынок выйдет препарат для лечения легочной артериальной гипертензии на основе активного вещества селексипак. Параллельно завершается и подготовка еще трех лекарств для редких заболеваний. Большинство россиян регулярно оставляют чаевые в заведениях общепита. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на результаты опроса. Главная причина – хорошее обслуживание. Чаще всего дополнительные выплаты практикуют во время встречи с друзьями, свиданий и празднования дней рождений. Почти 60% респондентов назвали самым удобным способом оплаты чаевых наличные. Четверть предпочитает банковскую карту. При этом треть опрошенных округляет сумму счета, а каждый четвертый оставляет фиксированную привычную сумму. Закупки косметики из Южной Кореи в Россию в июне текущего года составили почти 49 миллионов долларов, что почти на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ТАСС. Этот показатель стал историческим максимумом с начала 2000 года. Россия вошла в пятерку крупнейших импортеров корейской косметики, уступив лишь США, Китай, Японию и Гонконгу. Это все новости к данной минуте. Прямо сейчас в премьере Хаби представит свою новую песню «О любви, моя малышка».
1: Премьера на «Радио Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Ольга Зарубина.

0: Дача.
1: Привет всем слушателям радио Дача. С вами Валерия. С большим удовольствием хочу представить новую песню, спетую в дуэте с Тони. «Пропущенные звонки». Она, конечно, о любви. Уверена, что вам понравится. Желаю отличного настроения в компании радио

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: кого-то вместе с двумя нулями на часами начинается свой главный день в году, день рождения. На радиодаче же, как на часах появляется 00 с приставкой 20, стартует программа «Диско-дача». Это 3 часа танцев для вашего отличного завершения рабочей недели. Там можно избавиться от накопившегося стресса, потанцевать от души под самые любимые композиции эфира «Радиодача». Не пропустите «Диско-дача» в 8 вечера по московскому времени. И в эфире далее не пропустите хиты Алсу, Ирины Аллегровой и Филиппа Киркорова на «Радиодача».
1: Реклама. Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. Улпростор, Тверская область, МО Кимовский. Территория «Басовская» 1, ИНН 774-387-5400.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

не сдаваться перед трудностями. В этом Солсу я полностью согласен. Ну и маме можно рассказать об этих трудностях. Это ведь тот человек, который всегда поддержит, примет и расскажет, как следует поступить в сложившейся ситуации. Где нам еще искать поддержки, как не у родителей, друзья? Далее будем слушать много песен на самых разных других темах нашей жизни. Feist of Family, Михаил Боярский и Алла Рид совсем скоро на радио «Дача».

0: вот и Сергей Лазарев с Полиной Гагариной будут у нас в эфире уже через 10 минут. Придут в гости к звездному шоу «Назад в будущее». Завершаем сезон шоу хэппи-эндом, друзья. Полина Гагарина и Сергей Лазарев представят свою одноименную песню. Обсудим с ними воспитание детей. Узнаем, как познакомились артисты, когда это произошло. Будет интересно и очень увлекательно. Оставайтесь в компании «Радиодача» и слушайте звездное шоу «Назад в будущее». Ну а я, Даня Борисов, на этом с вами прощаюсь. Услышимся на волнах «Радиодача» в понедельник утром. Всем желаю потрясающих выходных, чтобы все дела, которые вы запланировали, обязательно успели реализоваться в жизни. Хорошей всем пятницы.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача» «Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
6: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
2: Полина Гагарина.
1: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды «Радиодача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Меня зовут Ромашкина Анна. Я с Новосибирской области, города Искитима. Я сегодня хотела поздравить с днем рождения сразу два человека. Это Сарсенову Шолпан и Тарощину Полину. Пусть вам сопутствует удача, радость, счастье, смех, нежность и успех. Крепкого здоровья, безграничной любви и всего самого-самого наилучшего. И поставьте, пожалуйста, для них песню в исполнении Юрия Штанова «С днем рождения». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Замглавы администрации президента Максим Орешкин, выступая на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, отметил, что Россия обладает продвинутыми технологиями в сфере кибербезопасности. По его словам, страна сталкивается с серьезными кибератаками, в том числе с использованием искусственного интеллекта, что стимулирует развитие отечественных систем защиты. Орешкин подчеркнул, что Россия является не бумажной, а реальной силой в этой области. Всемирная конференция по искусственному интеллекту и конференция высокого уровня по глобальному управлению искусственным интеллектом проходит в Шанхае с 17 по 20 июля. Российскую делегацию на мероприятии возглавляет Максим Орешкин. Москва стала одним из мировых лидеров по развитию креативных индустрий. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. На столицу приходится четверть всех занятых в креативной экономике России, а доля отрасли в валовом региональном продукте города выросла почти вдвое. По этому показателю город уже опережает Шэньчжэнь и практически догнал Пекин, Лондон и Токио. За 6 лет агентство креативных индустрий реализовало более 400 проектов и поддержало свыше 20 тысяч предпринимателей. Спортивные площадки нового формата появятся во всех округах Москвы, заявил Сергей Собянин. Всего в столице будет оборудовано 128 универсальных площадок, пригодных для использования круглый год. Зимой они будут работать как катки с теплыми раздевалками, а летом как пространство для волейбола, баскетбола и других командных игр. Сейчас работы ведутся по 23 адресам, 11 площадок уже открыты. В предстоящие выходные погоду в столичном регионе будет определять антициклон, который движется из Европы. Ожидается малооблачная погода без осадков. В субботу и воскресенье прогнозируется до плюс 30. А в начале следующей недели погода изменится. В понедельник и вторник ожидается облачная погода, местами небольшой дождь, ночью температура до 17 градусов, днем 27. Это все новости к данной минуте. Далее в нашем эфире звездное шоу «Назад в будущее».
0: Звездная машина времени готова к запуску.
2: Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.
0: Пристегните ремни. Это
2: звездное шоу
0: «Назад в будущее»
2: на радио «Дача».
3: Сообщение «Привет, я соскучился» не обязательно имеет романтический оттенок. Вполне возможно, это таксист, который ждет вашего выхода уже 40 минут. Впрочем, некоторые встречи можно ждать хоть целую вечность, и кажется, сегодня у нас именно такой случай. Это шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача». Мы его ведущие Александр Жилавский, Мария Федорова.
4: И сегодня у нас в гостях настоящий инь-ян российского шоу-бизнеса. Причем их имена знают далеко за пределами нашей родины. В разные годы они были представителями на Евровидении, входили в тройку лучших из лучших, а в нулевые их плакатами были украшены комнаты всех подростков. Две миллениальные глыбы российской эстрады, можно сказать. Полина Гагарина и Сергей Лазарев с нами.
5: Здравствуйте, как хорошо сказали, боже мой.
6: Знаешь, после такого объявления, значит, добрый
7: вечер. Здравствуйте, мы очень рады, что мы приехали к вам в будущее из прошлого в передачу «Назад в будущее».
3: Будущее. Все-таки 7-й этаж, это вы высоковато.
5: Да, спасибо, что работает лифт.
4: Наконец-то спелись, так сказать, да? Столько лет вы шли к этой встрече.
5: Встреча здесь, на радио «Дача». И наконец-то мы
3: дошли. На даче люди часто встречаются.
6: Мы спелись много лет назад, вот как раз вот в этих нулевых. Поэтому мы знаем друг друга с детства и до старости. Вот мы.
5: Судя по всему, да.
3: До которой вам еще далеко. Мы знаем, что вы давно дружите, прошли примерно одинаковый творческий путь. И в самом начале мы подготовили для вас небольшое испытание.
4: Чтобы лучше узнать друг друга.
5: Друг друга еще лучше. Или да. Проверить, как мы знаем друг друга. Что
4: проверить.
5: Тут? Проверить.
4: Так, поиграем в игру, которая называется «Правда или действие». В общем, будем говорить какой-то факт друг о друге. Каждому. Вот Сергею, например, про Полину. Полине про Сергея. И вы должны угадать, правда это или неправда. Выдумка. Если угадываете, получаете классные аплодисменты. А если неправильно, тогда тот, кому задавали вопросы, о ком задавали вопросы, придумывает какое-то действие. Ну, там что-то прокричать.
3: Угу. А тамада у нас хороший, и конкурсы интересные.
5: Да, да, давайте, ладно, сейчас будем попробовать отгадать.
6: Поехали!
3: Полин, начнем с тебя.
6: Ага.
3: Правда ли, что Сергей Лазарев злится, когда игнорируют его звонки или сообщения?
6: Да.
3: Правда, Сереж?
5: Правда. Конечно, правда. Кому это понравится?
3: Ишь, чего удумали.
4: Так, правда ли, что голос Полины Гагариной застрахован на 1 миллион долларов?
5: Ничего себе, вот у меня какие-то легкие вопросы для Полины обо мне, а тут вот это на миллион долларов. Полин.
4: А не надо подсказывать.
3: Что по текущему курсу?
5: Да, я в курсе, что там пятую точку Дженнифер Лопес... там было, да, что там что-то у Филиппа Бедросовича, да, глаз третий, который...
3: Хорошее название телешоу, что-то у Филиппа Бедросовича.
5: Да, ну и так как у нас Полина это фактически золотой голос России, у нас Николай Басков в мужском, значит...
3: В разряде,
5: а в женском Полина Гагарина, то я думаю, что, безусловно, нас страховали.
4: Застраховали. Да. Все правильно.
5: Ну вот.
6: Ну, это 2013 год, мне подарили.
5: Подарили?
6: Да.
5: А ты вот...
6: Не знаю, где.
5: Подожди, а как понять, что когда голос пропадет вообще, или когда, например...
6: Господи, не дай бог.
5: Нет, когда вручают это миллион? Или ты можешь...
6: Никогда не вручают.
5: Нет, пусть никогда не вручают, например, если ты заболел, такая, типа, я заболела, чуть-чуть телям дают?
6: А, нет.
4: Вопрос Полине.
3: Да. Правда ли, что Сергей Лазарев хотел спеть песню Димы Билана «Малыш»?
6: Неправда.
5: Сергей? Неправда. Нет, неправда. Вообще неправда. Нет, там другая история была. Там песня была... Не-не-не-не-нет. Там была песня, когда мы с Димой Биланом 9 лет назад думали записать дуэт и записали. Одна из песен, которую мы рассматривали для себя, которую он предложил изначально, была песня «Держи». «Держи, держи, руку мою держи». Я говорю, как странно нам петь.
3: Двум мужчинам.
5: Двум мужчинам, а еще «Давай с тобой, мы отдохнем». Как-то странная история. Но, правда, мы не менее странную историю потом записали. «Прости меня, моя любовь» песня называлась. Но она хотя была медленная, вот, тоже замечательная композиция.
6: Да, так что,
5: да, безусловно, только тебе.
3: Итак, вопрос.
4: Так, вопрос, Сергей. Правда ли, что Полина Гагарина невероятно круто готовит и хотела бы открыть сеть ресторанов?
3: Космического питания.
5: Смотрите, можно уже в начале было остановиться. Неправда.
4: Действительно.
5: Просто Полина так занята, что ей некогда готовить. Но у нее есть замечательные помощницы, которые готовят очень вкусно. Я сравнительно недавно имел возможность удостовериться в этом, потому что мы были у Полины в гостях, и мы прекрасно провели время и очень вкусно ели. Галя, спасибо, Галя, за вкусную еду.
4: Последний вопрос, Сережа, тебе. Самый любимый школьный предмет Полины Гагариной — это физика. Учительница даже возлагала на нее большие надежды, что она станет ученой. Правда это или нет?
5: Вообще, мне кажется, Полина гуманитарий, а не потому что физика — это совсем не про Полину. Поэтому я думаю, что...
6: Гуманитарий. Даже не про Полину.
5: Про Полину просто красиво ходить, петь.
6: Да,
5: просто
6: ходить.
5: Петь. Это хорошо получается. Нет, неправильно, неправда.
4: И это снова верный ответ.
5: Я все видео про Полину знаю.
4: Идеально.
3: Это звездное шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача». Сегодня у нас в гостях Полина Гагарина и Сергей Лазарев.
4: Ура!

0: их песням можно написать энциклопедию счастливой жизни. Правило номер один – люби, танцуй, как в последний раз. Правило номер два – надо бы легче. Легче быть. Полина Гагарина, Сергей Лазарев в звездном шоу «Назад в будущее».
1: Всем
0: в эфире.
1: Привет!
2: Всем привет! Это единственные наши счастливые песни.
1: Да, в основном у нас про разлуку, про то, что все кончено.
0: В нашем шоу мы задаем гостям три обязательных вопроса. Один из них касается прошлого, другой – будущего, третий – случайного времени, на наше усмотрение. Обязательно обсудим актуальное. Будет еще одно испытание в самом финале. И один из элементов программы, поскольку Сергей у нас уже был, а Полина впервые, мы немножко переосмыслили. И вместо звездного блица у нас будет немножко другая история. Ну а пока...
3: Отправляемся в прошлое.
2: Полина, Сергей, как в ЗАГСе, да?
0: Вот тоже подумал, очень напоминает.
1: Да.
0: Является ли ваше желание прийти в шоу «Назад в будущее» совместным, обдуманным?
1: Да, да. Мы согласны.
2: В рилсиках, когда будешь ли ты со мной в счастье, в бедности, в болезни, в это, и там ответ у нее – да, нет, нет, да.
0: А можно ли выбрать, да?
2: Тест. Ваша дружба завязалась на проекте «Призрак оперы».
1: Да.
2: Это был 2011 год. Вы познакомились там. Но помните ли вы тот момент, когда вы вообще в первый раз друг друга увидели? Потому что часто происходит так, что друзья поначалу, когда вот только знакомятся, они друг друга раздражают очень сильно, потому что они похожи. Психологи называют этот эффект от противного.
1: Я, честно говоря, нет. Не могу сказать, что что-то меня в Полине отторгало. Наоборот, мне казалось всегда, что талантливая, яркая, харизматичная, знающая себе цену, с характером, безусловно. Мне нравятся сильные девушки. Поэтому вполне понимал, что что-то может случиться в творческом и в дружеском плане. Мы познакомились действительно вот 15 лет назад на «Призраке оперы», но впервые, понятное дело, что я увидел Полину на фабрике, а потом на «Новой волне» я очень болел за нее, и безумно мне нравилась песня «Колыбельная», просто безумно этот клип. Я вот помню, как сейчас, когда я первый раз увидел, я понял, что это хитяра, и что это прям вот разорвет все и вся. Я был счастлив, что песня так стрельнула в то время, и это был такой сольный первый взлет Полины.
2: 17, да.
1: Да, в 17.
2: Вышел, вот, 18 мне исполнилось. А ты, Полина, когда Сергея вот первый раз увидела, вот что ты подумала? Вот,
4: Боже, что за красавчик!
2: Вот, ну, конечно же, я тоже увидела Сережу на «Новой волне», вот, еще в составе дуэта «Смэш», и, конечно, было понятно, что это лидер, что Сережа первый, что Сережа невероятно талантливый. И потом уже, когда мы на «Призраке оперы»,
4: у вас был прекрасный совместный дуэт.
2: Да? Был «Нью-Йорк, Нью-Йорк».
1: Это вообще такая Голливуд-Голливуд.
2: Голливуд, и тоже все как будто мы всегда, собственно, вдвоем и пели. Часто, да, на всяких новогодних огоньках или где мы пели еще не «Хэппи-энд», а другие песни. И я понимаю, что мы с Сережей делаем «я в левую руку, он вправо». В этот же момент, в эту же секунду, или там поешь, раз, посмотри, три, два, один, обратно.
1: Как будто мы репетируем.
0: А вы не репетируете?
1: Нет, но то, что такие вещи, они там проходятся, нет, но все равно нет такого, что прям большой подготовительный период.
0: Да,
1: ты понимаешь, да, автоматизм. Тут просто когда ты чувствуешь партнера.
2: Я вот это прочитала вот в нумерологии, что мы вот, ну, идеальная пара. Ну, уже давно всем скажут, мы живем вместе, вот. И мы как бы давно уже объединились.
0: Mm-hmm. Отсюда и синхронность на сцене.
2: Отсюда понятно. Синхронность на сцене. Недавно, да, это
1: удивительно.
4: Это «Звездное шоу. Назад в будущее». Скоро вернемся.

0: Сегодняшний наш эфир проходит с немыслимой скоростью, а именно 2 метра в секунду. Она народный артист Республики Башкортостан. Он обладатель 2 статуэток ТЭФИ. Полина Гагарина и Сергей Лазарев в студии «Радио Дача».
1: Здрасте.
2: Так, вторая статуэточка появилась в копилке, да?
3: Ой.
4: Да, но она вторая, скажем так, в этом году она пришла за лучшее шоу, развлекательное шоу талантов прайм-тайма. Это совместная работа, не только моя премия, но и всей команды, прежде всего всей команды, которая делает шоу «Ну-ка все вместе». А уже 8 лет, вот 8-й сезон стартует совсем скоро, уже основной этап. Все с нетерпением ждем. И, конечно, огромное спасибо всем, кто смотрит это шоу. Оно с каждым годом набирает обороты.
2: И будет тоже новенькое, можно сказать, задание для вас. Называется «Было-не-было».
5: «Было-не-было».
0: Музычка тревожная пошла.
2: Да, Саш, ну давай.
0: Ели вы когда-либо немытые овощи, фрукты или ягоды?
2: «Было-не-было».
4: Было, конечно, было, но после этого...
0: Отменялись концерты?
4: Было плохо.
0: Переносились, вернее.
2: Случалось ли танцевать на столе?
4: Да.
3: Было.
4: Было, да.
2: Пробовали блюда из насекомых?
3: Нет.
4: Нет.
0: Приходили на день рождения без подарка?
3: Нет.
4: Нет.
2: Смеялись над друзьями, когда те попадали в неловкие ситуации?
3: Да.
0: Носили ли одежду родителей?
3: Да.
2: Сбегали из дома на эмоциях?
3: Да.
0: Окунались ли в прорубь?
3: Нет.
2: Оставляли ли грязную посуду в раковине?
3: Да.
2: Да?
4: Конечно. Ну иначе это прям...
2: Да. Так это был ты. Ревновали ли друзей?
3: Да.
2: Все.
0: Они синхронно отвечают, так неинтересно.
2: Идеальная пара.
5: Звездное шоу «Назад в будущее». Вы слушаете «Радио Дача». Реклама.
6: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 773-387-5400.
8: Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Дача.
1: В эфире Радио Дача.
2: Школа танцев имени Полины Гагариной могла бы привлекать новобранцев, обещая научить виртуозному исполнению вальса нагишом, а хореографическое учреждение имени Сергея Лазарева учило бы исполнению последнего танца. Оба героя сегодня у нас в гостях в звездном шоу «Назад в будущее», и мы отправляемся...
0: Отправляемся в случайную эпоху.
3: Помимо того, что вы творческие единицы, известные, у вас еще есть дети, которым вы посвящаете все свои свободные часы, свободные от работы. Вот Сережа недавно исполнил мечту сына побывать на крутом матче. Такие эмоции были. Вы с дочкой на пикнике. То есть эти фотки-то, они такие милые. Вот мы реально смотрим, приятно. А есть ли какие-то ваши детские мечты, которые вы еще не успели исполнить, и пытаетесь их, ну, не то, что пытаетесь, обязательно воплотить их в жизнь уже вместе со своими детьми?
4: Ну, вообще, я, конечно, хочу показать детям мир. Я хочу, чтобы они познавали мир, чтобы они узнавали, что все люди разные, что у всех разные вкусы, интересы, и что национальности разные, культуры разные. Мы, помимо того, что мы, когда мы путешествуем, мы отдыхаем, я еще их стараюсь приобщать к чему-то, какой-то истории, к культуре той страны, куда мы приезжаем. Не всегда они все понимают, но мне кажется, что это как-то накапливается у них постепенно, и потом они мне скажут спасибо. И, безусловно, развивает, да. И это, мне кажется, важно.
5: Абсолютно согласна и подписываюсь под каждым словом. У нас с дочерью традиция и с сыном тоже, когда он бывает с нами дома, поскольку он уже
3: взрослый, же,
5: да, он взрослый, но все же достаточно часто дома. Мне обязательно нужно узнать все, кто новые влюбленные, вот, значит, новые
4: девичьи
5: партии,
4: штучки.
5: Да, девичьи штучки, все секреты, значит, скрыть, объяснить, почему та или иная девочка или мальчик сделал так и так, и успокоить.
4: А можно спросить тебя вопрос?
5: Да.
4: Просто, да, вопрос такой у меня из зала. Вот как ты сына отпустила жить? Потому что, мне кажется, это самое такое сложное.
5: Через дорогу.
4: А, все, тогда вопрос.
3: Слава богу.
2: Мама может прийти внезапно, я так понимаю.
5: Нет,
4: просто я с ужасом думаю о том, что вот когда в какой-то момент, там, да, ребенок, которому...
5: 17 лет.
4: Я понимаю, неважно, это все равно сынка, дочка.
2: Кровинушка.
4: Кровинушка, как в какой-то момент отпустить свободное плавание?
5: Ну, дочь мне сказала, что ты будешь жить со мной. Я говорю, нет, доченька, ты сама. Она говорит, нет, со мной. Я говорю, нет, сама.
4: Боже, вот. Упасти.
5: Вот, да.
3: Кстати, вы детей познакомили уже своих?
4: Конечно.
5: Мы познакомили наших детей. У них случилась любовь, как и у нас.
4: Да.
5: Буквально сразу.
4: Внезапно.
5: С первого взгляда.
4: Вообще на протяжении нескольких часов детей вообще было не видно, не слышно. Они постоянно чем-то занимались, они друг друга увлекли. И это было круто. Понятно, что там в Мии 9, Никите 11, Ане моей 7. И вот они там...
3: Примерно одинаково.
4: Да, но нет, да. Ну все равно.
5: Нет, это очень,
4: в этом возрасте так или иначе.
5: Бойкая, вот такая.
4: Нет, они нашли общий язык.
5: Да.
4: Супер просто.
5: Все очень раскрепощенные, эмоциональные дети, потому что они без какого-то там стеснения, потому что действительно самое главное, дорогие родители, мы обращаемся ко всем родителям. Говорите и узнавайте, что у ваших детей на душе, что происходит в жизни, что для них сейчас важно. И все, это самое главное. Никакие подарки, никакие
3: деньги, телефоны
5: не заменят вас.
2: Советы для начинающих и не только родителей сегодня в звездном шоу «Назад в будущее» дают Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Скоро вернемся и продолжим.
0: «Назад в будущее».
1: В эфире «Радио Дача».

0: Есть ощущение, что песенный диалог между сегодняшними гостями шоу «Назад в будущее» ведется довольно давно. «Что же ты медлишь с этой мишенью?» — спросил он. «Я обезоруженно», — ответила она. Полина Гагарина и Сергей Лазарев в звездном шоу «Назад в будущее». И сейчас самое время поговорить об актуальном, о той новинке, после которой стали говорить, что вы спелись.
1: А ты знаешь, что сейчас многие еще проводят параллель, Полин, вспоминая мою песню «Вкус малины», потому что я там пою «И это не ты, это я обезоружен». И они такие: «Ах, вот там еще была пасхалочка была, оставил еще там вот намек, что будет что-то». Что это вообще песня, понимаешь, «Сладкий вкус малины» — это, оказывается, про тебя, может, вообще песня-то.
2: Ну, так и есть, давай уже.
1: Вкус,
2: да?
1: Вкус какой малины,
2: да.
1: Поцелуй на премиум СТВ, я почувствовал.
3: Итак, песня «Хэппи-энд». Написал ее твой друг,
1: да,
3: Алекс Малиновский. Как вообще получилось, что вы вдвоем ее спели? Она под вас, под двоих писалась?
1: Да, эта песня написана была специально для дуэта, потому что мы искали эту песню, и так как Александр автор песни «Не могу молчать», один из авторов, он песню написал для моего альбома «Счастливый тоже плачет», песню «Я с тобой», и постоянно что-то присылает, какие-то песни. У меня был запрос, когда мы решили с Полиной, что надо что-то спеть, все-таки уже реализовать эту идею, я говорю, что вот мы сейчас ищем какую-то классную песню для дуэта с Полиной. И так как Саша и Полину очень любит, и слушает ее песни, и мои песни тоже, понимает, что приблизительно нужно, он все засел в студию и через какое-то время прислал мне песню, говорит, вот послушай. Я говорю, хорошо, я послушаю, но тут выбор от двоих, поэтому я тут же переправил эту песню Полине, и Полина молниеносно мне ответила, что невероятно, супер, когда пишем. И вот это все закрутилось, на самом деле, с Полининого быстрого ответа.
3: Клип есть на эту песню, вы как мистер и миссис Смит там.
1: Вот про клип сейчас Полина расскажет отдельно, потому что вообще работа у нее потрясающая.
2: Потрясающий клип, который снял для нас Костя Черепков, который согласился сделать это в колоссальные сроки, так режиссеры не соглашаются обычно. Но Сереж заставил. И не было вариантов у Кости не
1: отказаться.
2: Вот. Поэтому все очень быстро. Идея, сценарий, какие-то фрагменты. Много очень придумывал, значит, Сергей Вячеславович.
1: Что-то мы додумывали, да, в процессе съемки, потому что энергия внутри, между нами, она рождала какие-то новые идеи.
3: Чем
1: бросаться.
3: В конце, где нога к ноге, там, да, вот, это вот чей вот этот вот символизм?
2: Вячеславович придумал.
1: Я представляю из того, что это должна быть троеточие, что это должна быть надежда. Вот это общая,
2: да,
1: команда.
2: Надежда, и да, удивительно, что вот все обращают внимание на этот момент и пишут спасибо за надежду в конце.
3: Срочно смотрим клип.
1: Обязательно, посмотрите, если вы еще этого не видели, посмотрите, это мини-фильм.
2: Есть такие еще?
1: Да, я уверен, что есть, но их мало.
3: Ну, их
1: и
3: мало,
1: вот мы сейчас,
3: ну,
1: сейчас,
3: да,
1: сейчас мы исправим эту ситуацию.
3: А пока
0: Петр
3: послушаем.
0: Михайлович, Тамара Григорьевна, только вас и ждем. Вперед!
3: И прямо сейчас послушаем эту самую песню «Хэппи-энд» в исполнении Сергея Лазарева и Полины Гагариной на радио «Дача».

0: Дача.
1: В эфире Радио Дача.
0: Реклама. Легкость во взгляде – твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Володя, удача!
1: Он мог бы объяснить причину появления их дуэта словами своей же песни «Это все она». Полина Гагарина и Сергей Лазарев сегодня в студии «Радио Дача».
2: Здравствуйте! На-на-на! Мы счастливы! Молодцы!
1: Вот, новый состав группы «Абба» практически.
2: А вот сейчас у меня, кстати, в новом шоу она так и звучит, вот, немножко в таком русском народном стиле.
3: Да?
2: Да.
3: Понимаешь, я даже это почувствовала.
2: Молодец, ты чувствуешь меня как никто.
4: Так, пока чувствуем, отправимся.
5: Отправляемся в будущее.
4: Отправляемся в будущее, творческо-рабочее и недалекое.
2: Да, хорошо, потому что не хочется в 60-летие свое отправляться пока что.
4: Рано.
3: Мы там сядем наконец-то на домике на море.
2: Да, домики на море мы когда-нибудь сядем, но давай лет 80, еще поработаем.
4: В общем, сейчас лето, время отпусков, отдыха, но это не про вас, конечно.
1: У большинства людей.
4: Продолжаете работать, тур основной продолжается или какой-то летний, своеобразный тур?
2: Летние гастроли, безусловно, есть. Сочи, Анапа, Геленджик.
1: Кстати, о море.
2: Да. То есть есть туровые концерты. Ну, плюс подготовка и у меня, и у Полины к большим сольникам в Москве, в Санкт-Петербурге. А у меня это будет повтор моего шоу, немножко обновленного, потому что, безусловно, появится в шоу песня «Happy End».
1: Обновленная версия. Полина появится?
4: Да. На экране или прям вот сама?
2: Да. Мы пока не будем рассказывать всех.
1: Сейчас же технологии позволяют второго артиста просто показать.
2: Конечно, вот так и будет. Просто покажем артиста. Просто покажем фотографию, покажем. Вот тут должна была быть Полина. Вот, так что мы готовимся. Я готовлюсь к повтору шоу «Шоумен» в октябре месяце 22, 23, 24 и 25 октября в Лайф-арене.
1: В этом году.
2: Да, в этом году мы 4 раза в Москве будем выступать. И в Питере несколько дат будет тоже в начале октября.
4: Полина, а у тебя же джазовые концерты?
3: У меня джазовые, да, в июле.
4: К осеннему концерту готовятся большому в Лайф-арене.
3: Да, еще как готовимся всеми силами, потому что это необычный концерт, новый формат абсолютно и для меня, и для всех, я думаю, что вообще в принципе. И поэтому приглашаю всех 7 ноября в Лайф-арену. Вот как только вы сходите на 4 концерта Сергея Лазарева, значит, на «Шоумена». Посетите
4: так.
3: Обязательно все 4 дня.
4: Чтобы не упустить ничего.
2: Можно на один, но не важно.
3: Нет, на все 4. Вот, да. И после небольшая передышка, и потом я выхожу на сцену. И это будет стендап, симфоническое шоу, вот, где я буду много говорить, где я буду много шутить, много плакать.
2: И много петь.
1: Ты начнешь выступление со слов «А у вас бывало так что?» Вот как они все.
3: Я не скажу как, но это будет...
2: Все, уникальная программа будет.
3: Очень интересно выстроенная сцена. И очень... это будет формат такой вот исповеди, интервью и вообще рассказа о себе с такой достаточно... саркастической точки зрения, так как я, в принципе, могу себе позволить, потому что я люблю над собой посмеяться и над теми ситуациями, которые происходили в моей жизни. И мне показалось, что это будет интересно.

0: что итоги сегодняшнего шоу мы сможем подвести словами ее песни «Прекраснее, чем было, уже быть не может». Но посмотрим, что скажут Сергей Лазарев и Полина Гагарина по итогам шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача». Ведь осталось одно, опять же, немного видоизмененное финальное испытание.
1: Звонок в будущее.
2: Сережа у нас уже был, да. И на прошлом эфире, задал себе вот такой вопрос.
3: Мне очень интересно позвонить себе же.
0: Спросить,
3: как все прошло. Как концерт прошло. Шоу прошло. Я понял. Я как раз был в преддверии нового шоу «Шоумен», когда мы только еще не знали, как это все будет. Вообще, это такая страшная штука, когда ты готовишь только вот эту первую встречу со зрителем, ты не понимаешь, как это все будет. Понравится, не понравится. Зайдет, не зайдет. Это, конечно, большие муки артиста. Каждый раз, когда он готовит что-то новое, поэтому я абсолютно понимаю Полину, которая сейчас готовит свое новое шоу и предвкушение этой первой встречи со зрителем. Я-то уже вот сейчас уже все показал, я уже все понял. Уже у нас там прошло энное количество концертов, почти 7 штук, и я понимаю, в принципе, что все летит, все хорошо, замечательно идет. Поэтому, отвечая на свой же собственный вопрос годовалой давности, Серега, все получилось!
2: Ура!
3: Молодец, также в том же духе.
2: Так, Полина, теперь твоя задача позвонить самой себе в определенный отрезок времени в будущем.
0: Да нет. На твой выбор.
3: Ты звони и вспоминай. Так, Полин, ты 9 ноября.
4: Но как прошла круговая подтяжка? Как там, все?
3: Полин, села лицо?
4: Или перетянул?
3: Ну вот, видите, как человечек. Все, задал вопрос.
0: А мы шутить боялись.
3: Нет, а что, над чем? Нет, смотрите, над Полиной шутить нельзя. Она может над собой шутить сама, да? В меру. Так, как я хочу. Смотри.
4: И над другими.
0: Пошли, Маша.

0: Они без нас справятся. До свидания.
1: Ну, в следующий раз тогда ответишь, как там.
2: Ой, я надеюсь, что они тебе не понадобятся.
3: Ну, как это?
0: Тут все обсуждают историю с возможным увеличением губ Полины Гагариной после премии Муз-ТВ.
2: Да, но пока, видите, еще держится нормально пока. Ну, неплохо получилось, Полин, нормально.
0: Как это говорят, миллилитрик в губы или как это?
2: Миллилитрик в губы, да, либо...
0: Возрастное ограничение программы только что резко подросло до 18+. Звездное шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дач».
3: Мы что-то дальше лучше.
2: Договоримся сейчас.
1: Сергей Лазарев, Полина Гагарина, спасибо, что провели с нами сегодняшний час музыкальный.
2: Спасибо огромное всем слушателям. Спасибо, что вы слушаете нас на «Радио Дача», голосуете за нас, поддерживаете всегда наши песни. Это безумно приятно и радует. Надеюсь, что мы вам сегодня, ну, не наскучили.
3: Подняли настроение.
2: Да, ну, не наскучили точно.
3: Да, это точно. Там никогда не скучно.
0: Мы безумно рады.
1: Наше настроение взлетело до потолка. Так и продолжим выходные.
0: Что ваши совпали не только между собой, но и с нами. Это было супер.
2: Спасибо огромное. Спасибо.
1: Пока. Прощаемся, кстати, не до следующей пятницы, а до осени, потому что сезон звездного шоу «Назад в будущее» завершен. Это у нас такой хэппи-энд. Так что до встречи, друзья. Всем отличного лета и приятной музыки.
4: Каждую неделю путешествуем по самым разным эпохам.
5: С любимыми артистами.
4: Это было звездное шоу «Назад в будущее».
5: На радио «Дача».
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новый Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
10: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
11: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
14: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
15: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кирилловна.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Настя, я звоню из города Лединово. Хочу передать всем привет, пожелать удачного вечера и...

0: шуточно.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Российские решения на основе искусственного интеллекта успешно внедряются в десятках стран по всему миру. Об этом заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин. По его словам, отечественные цифровые платформы и искусственный интеллект-сервисы являются одними из лучших в мире, и практику их экспорта планируется расширять, в том числе через сотрудничество с третьими странами, что повысит конкурентоспособность российских решений. Российская делегация на конференции ведет переговоры с партнерами и предлагает им отечественные разработки. Педагог из Обнинска выставил на продажу свою иномарку в благотворительных целях. Четверть вырученной суммы Дмитрий решил направить в фонд «Новый учитель», который несколько лет назад помог ему сменить профессию и перейти в сферу образования. Теперь он хочет помочь тем, кто только собирается начать работу в школе. Пожертвование будет удвоено до конца июля Т-банком в рамках проекта «Курс добра». Сейчас финансовая организация увеличивает в два раза все пожертвования своих клиентов в пользу фонда. Мошенники начали массово предлагать россиянам оформление виртуальных карт для покупок в иностранных сервисах и оплат за границей, сообщил РИА Новости сенатор Артем Шейкин. По его словам, через такие предложения аферисты похищают деньги и собирают персональные данные. Людей просят передать паспортные сведения, реквизиты карты или перевести деньги на счет физического лица. Гражданам рекомендуют пользоваться только лицензированными финансовыми организациями и проверенными сервисами. Интерес покупателей к российским производителям одежды продолжает расти и постепенно становится устойчивой тенденцией, об этом пишет РИА Новости. Потребители все чаще обращают внимание на качество и дизайн местных производителей, что стимулирует развитие всей легкой промышленности страны. Развитию способствуют выставки и ярмарки, еще для таких предприятий предусмотрены финансовые меры поддержки и консультации. Этот выпуск завершен, а прямо сейчас в премьера Хабиб представит свою новую песню «Моя малышка».
0: На радио «Дача».

0: Москва, Владивосток, 9000 километров приключений, если ехать на автомобиле через всю Россию. Кажется, что нереально, и вряд ли кто-то на это осмелится. А зря, таких путешественников оказывается довольно много. На Дальнем Востоке страны также слушают радиодачу, поэтому шлем всем местным большой привет. Там, конечно, уже во всю ночь и начало выходных, но найдутся и те, кто продолжает не спать. Для вас также через короткую паузу хиты Натальи Подольской, Валерия Леонтьева, Филиппа Киркорова и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радиодачу.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 774-387-5400.
4: Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: мне кажется, не только женской половине дышится куда легче на море и вдали от дома. Мужская часть слушателей сейчас тоже не прочь провести наступающие выходные на пляже, лежа на шезлонге, ну или хотя бы на даче, где нет домашних дел и рабочих обязательств. Отдыхать уж точно не работать. И в любой рабочий день сложно настроиться на трудовые будни. Как прекрасно, да, об этом говорить в завершении пятницы, когда впереди у нас два выходных дня, и которые мы желаем вам провести максимально интересно. Хотя, наверное, кто-то уже сейчас даже отдыхает, и мы через короткую паузу дополним ваш отдых хитами Авраама Руссо, Нюши, Ирины Аллегровой и других любимых артистов радио «Дача».
1: Реклама. Легкость во взгляде – твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: что на радиодаче всегда отличная музыка, любимые хиты объединяют десятки городов, миллионы слушателей, а еще полезные рубрики и программы. Одна из них – «Горячая десятка», хит-парад лучших песен недели. Уже в следующем часе мы узнаем лидера нашего чарта, послушаем песню номер один, ну и также насладимся летней новинкой. В рамках программы у нас премьера, и сегодня услышим новую песню Аниты Цой, которая называется «Я твое море». Летом упоминание о море как никогда кстати. Сразу все мысли об отдыхе, отпуске на юге, там, где то самое теплое море.
1: Реклама. Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
6: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
5: Юлианна Караулова.
1: Отпетые мошенники.
7: Люби меня, люби.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Карина, я из города Красноярск. Хочу передать привет своей маме Виктории и пожелать счастья. И прошу для нас с мамой поставить песню «Нилетто, любимка». Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радио Удача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Тест-системы для диагностики болезни Альцгеймера планируется зарегистрировать в России до конца текущего года. Об этом заявила первый замруководителя Федерального медико-биологического агентства России Татьяна Яковлева. Кроме того, в этом году на рынок выйдет препарат для лечения легочной артериальной гипертензии на основе активного вещества селексипак. Параллельно завершается подготовка еще 3 лекарств для редких заболеваний. Уточняется, что разработки имеют важное значение для раннего выявления тяжелых заболеваний, вызывающих прогрессирующий распад памяти и деменцию. Своевременная диагностика позволит врачам быстрее и эффективнее оказывать необходимую медпомощь пациентам при атрофии головного мозга. На Ленинградском вокзале в Москве после реконструкции установили более 250 информационных носителей. Впервые для железнодорожного вокзала внедрили цифровую навигацию, интегрированную в единую систему московского транспорта. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Лексутов добавил, что система навигации работает на всех 5 этажах здания, а также на приветственных указателях на привокзальной площади. Для пассажиров предусмотрели отдельные цвета маршрутов: синий для поездов дальнего следования, оранжевый для пригородных направлений. Кроме того, впервые для российского вокзала ввели нумерацию выходов в город. В середине следующей недели в Москве ожидаются затяжные дожди, однако сильных ливней не прогнозируется. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, устойчивая погода без осадков продержится только 4 дня. В начале недели антициклон покинет центральную часть России, с запада подойдет фронтальная зона, а с юга может сместиться активная атмосферная волна. Заметного похолодания не ожидается, температура воздуха в среднем составит плюс 20-25 градусов. Это все новости на сегодня. Далее в эфире «Радио Удача» хит-парад «Горячая десятка».

0: Пятница — это всегда что-то особенное для нас, и уж тем более после напряженной рабочей недели. Также в нашем эфире отличное дополнение к финалу трудовых будней — программа «Горячая десятка», наш музыкальный чарт. У микрофона Сергей Черноусов. Всем привет! Здесь мы, как всегда, начинаем с хороших новостей. Сегодня нас ждет традиционно премьера. Свою новую песню нам представит российская артистка, певица, композитор, телеведущая, а еще предпринимательница Анита Цой. Ее новая музыкальная работа называется «Я твое море». Услышим ее чуть позже, а вот сейчас к раскладу в хит-листе.
1: Горячая десятка. Горячая десятка. На радио «Дача».
0: Итак, на этой неделе нас, увы, покинула песня Филиппа Киркорова «Давно все хорошо», а значит, есть свободное вакантное место для не менее прекрасной песни в нашем музыкальном рейтинге «Люблю, куплю, поедем». Песня Кирилла Туриченко впервые в нашем чарте. К ней мы еще вернемся. А вот сейчас 10-е место хит-парада «Горячая десятка» на радио «Дача».
1: Номер 10.

0: 9-я строчка нашего хит-парада, песня Ани Лорак «Одинока», которая вот уже 21 неделю в нашем чарте. И в отличие от героини данного произведения, которая все же является лишь фантазией, в реальной жизни они далеко не одиноки. И, например, в новом выпуске шоу «Что тебе думают» у Ксении Собчак певица затронула тему личной жизни. Конечно, не обошлось также без темы «Секреты красоты», где Ани Лорак призналась, что тратит на внешность не более 100 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входят услуги косметологов, стилистов, визажистов, а также ежедневный уход. Ну и своим секретом красоты считается сон, йогу, здоровый рацион и позитивное отношение к жизни. Ну вот, кстати, сон реально работает. Как только ты выспался, все, совершенно другое лицо. Здоровый и счастливый вид во всех смыслах. И как прекрасно, что завтра выходные. Ну а сейчас мы продолжаем путь к вершине нашего чарта.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На радио «Дача».
0: Но для начала все-таки вернемся к истории музыкального рейтинга «Радио Дача». Здесь у нас известный хит, любимая многими песня, которую мы впервые услышали в 2021 году. Тогда же летом она занимала верхнюю строчку программы «Горячая десятка». И сейчас мы с удовольствием послушаем песню группы «Дискотека аварии Славы» «Улетела» в эфире «Радио Дача».

0: номер 7.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться.

0: участников программы «Горячая десятка» позади и предлагаю напомнить, что открывала хит-парад замечательная работа Григория Лепса и Акмаля. Шутка, 12 недель в нашем чарте. И сегодня опускается на 3 строчки. А вот песня Ани Лорак «Одинокая» в этот раз располагается на 9 месте. Песня Кирилла Туриченко «Люблю, куплю, поедем» впервые в нашем рейтинге и сразу занимает 8-ю строчку для начала. Вполне хорошо. И песня участницы фестиваля «Удачные песни» в Москве «Чепик» 5 минут назад, в этот раз под номером 7. Мы с вами двигаемся дальше, ведь там самое интересное.
1: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на радио «Дача».
0: Перед тем, как мы отправимся к вершине нашего чарта, предлагаю совершить небольшую остановку для того, чтобы музыкально поговорить об одной интересной дате. На календаре 17 июля, и сегодня отмечается День дарения подарков. Это международный праздник, который призывает делиться теплом, хорошим настроением с окружающими. Ну и главная идея в том, что дарить подарки можно не только по праздникам или официальному какому-то поводу, но и просто так, без формальности и ожиданий. Еще есть время сегодня порадовать окружающих. Ну а мы прямо сейчас услышим 3 популярных песни о том, как делать приятно близким людям. Песня Дениса Клявера «Подари».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Восторг», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 774-387-5400.
4: Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Строчка нашего хит-парада, песня Ольги Бузовой «Раненые раны». Человек, который умеет терпеть, это не о героине песни, а про исполнителя. Еще в июне этого года она серьезно повредила колено, врачи запрещали нагрузки, предупредив, что восстановление будет долгим. Но уже в июле она вышла на сцену, заявив, что сцена лечит артистам на все 100%. Ну, здесь, конечно, стоит сказать, не повторять, а лучше перед применением проконсультироваться со специалистом. Ну и не можем не поздравить Ольгу Бузову с достойным результатом в нашем чарте. Мы продолжаем слушать лучшие хиты этой недели в эфире «Радио Дача».
1: Номер 5.

0: продолжаем слушать «Радио Дача». Узнали расстановку мест еще на трех позициях «Горячей десятки». И теперь шестое место занимает песня Ольги Бузовой «Раненые раны». В этот раз опускается сразу на три строчки. А на пятой ступени «Эпилог» — совместная работа Насти и Димы Билана. Между прочим, поднимается сразу на четыре строчки. И также наверх с пятого на четвертое место перемещается песня Юлии Михальчик «Буду твоей кошкой». Это промежуточные итоги нашего рейтинга, и прямо сейчас предлагаю отправиться в путешествие.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На радио «Дача».
0: Сегодня нас ждет самый крупный город на севере Европейской России – Архангельск. Там также слушает радиодача на частоте 101,2 FM. И сейчас узнаем музыкальные предпочтения местных жителей. На третьей ступени песня группы «Бис» «Таня, не плачь».

0: Радио Дача. Реклама.
1: Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на радио «Дача».
1: Продолжаем подводить итоги хит-парада «Горячая десятка». Находимся сейчас в преддверии третьего места. А его сегодня занимает дуэт. Сразу два ярких и творческих самодостаточных артиста, которых вы сегодня уже успели услышать. Ну и даже можно увидеть в наших соцсетях. Ищите видеоверсию звездного шоу «Назад в будущее» с Полиной Гагариной и Сергеем Лазаревым. Стоит отметить, что они сначала рассматривали более медленную композицию, которую Полина отправила Сергею. Тому показалось, что она не подходит. Певцу хотелось более динамичного, яркого звучания. Тогда он предложил другой трек от автора, с которым уже работал ранее. Вскоре Полина услышала материал и быстро поняла, что именно его и стоит записывать вместе. И вот получился такой хэппи-энд, который мы с удовольствием слушаем прямо сейчас в эфире «Радио Дача».
0: Номер 3.

0: Вторая строчка нашего хит-парада – песня Никиты и Марии Зайцевой «Все слова любви». Вот уже 19 недель в десятке лучших песен «Радио Дача». Очень любима нашими слушателями. Часто данная работа занимала первое место нашего чарта. Поэтому в начале лета вышла новая версия, которую представил музыкант и саунд-продюсер Фурс. Он известен своими проектами с Димой Биланом, Ани Лорак, Миа Бойко и другими артистами. Эта версия тоже заслуживает нашего внимания, и в верхних строчек хит-парад «Горячая десятка». Ну и, кстати, серебро нашего чарта тому подтверждение. Сегодня на «Радио Дача» для вас только лучшие хиты, ну и, разумеется, новинка.
1: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на «Радио Дача».
0: Как и обещали, долгожданная премьера на «Радио Дача». Сегодня мы послушаем новую песню, которую нам представит российская артистка, певица, композитор, поэтесса, телеведущая, а еще предпринимательница и кулинар Анита Цой. Ее новая музыкальная работа называется «Я твое море». Как видим, талантливый человек талантлив во всем, особенно в творчестве. И прямо сейчас мы в этом лично убедимся.
1: Премьера на «Радио Дача».

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: t.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
2: Горячая десятка.
3: Горячая десятка.
2: На радио «Дача».
4: И вот 9 главных хитов этой недели за плечами, и остается услышать еще один, тот самый, по праву занимающий первое место музыкального чарта «Горячая десятка». Обязательно это сделаем, но все же хотелось бы отметить и тех, кто вплотную приблизился к лидеру, но не хватило совсем немного до звания номер один.
0: «Горячая десятка».
3: «Горячая десятка».
0: На радио «Дача».
4: Итак, третье место, и здесь песня Полины Гагариной и Сергея Лазарева «Happy End». Причем поднимается сразу на 3 строчки. А на второй хит Никиты, Марии Зайцевой и Фурса «Все слова любви». Кстати, лидеры прошлой недели. А вот на этой у нас яркий хит, который уже 19 недель в нашем чарте. Причем периодически он забирает золото программы «Горячая десятка». И сегодня история повторяется. Песня Николая Баскова «Туманы» номер 1. Поздравляем нашего победителя и с удовольствием слушаем шикарный хит. Меня зовут Сергей Черноусов. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Номер 1.

0: слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад на радио «Дача». На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Наталья, я звоню из города Карабаново. Хочу передать привет своим сестрам Юле, Дарье и Ирине. Хочу пожелать им хороших выходных и ставлю для них песню Ирины Аллегровой «Спасибо, радио «Дача».

любовь стала первым хитом группы «Фабрика». Эту песню помнят и любят до сих пор, как то время, когда мы пристально наблюдали за жизнью участников проекта «Фабрика звезд». А между тем прошло уже 24 года. А вот в начале лета появилась информация о том, что легендарное музыкальное шоу ждет перезапуск. При этом новый сезон обещает стать совсем не похожим на предыдущий. Новая «Фабрика звезд» будет совершенно иной. Она будет построена на соревновании двух типов продюсеров. Классических, например, Игоря Матвиенко, Максима Фадеева и продюсеров последнего десятилетия. Уже, кстати, идет прием заявок, как понимаю, поэтому всем удачи. Ну а нам через короткую паузу следующие хиты Филиппа Киркорова, Любови Успенской и не только.

группа HF вдвоем в продолжении программы «Диск Дача». И, кстати, с Денисом Клявером мы еще обязательно встретимся. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году «Радио Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena. Помимо Дениса Клявера еще увидим Полину Гагарину, Григория Лепса, группу «Комбинация», еще более 20 артистов. Такую встречу точно пропускать нельзя. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты группы «Рефлекс», Леонида Агутина и не только.

0: всеобъемлющая любовь от Ромы Жукова адресована абсолютно каждому, кто совершает трудовые будни с нами на радиоудачу. Пожелаем вам нескучного отдыха. Как приятно, что сейчас лишь пятница и в запасе два выходных дня. Поэтому сегодня можно будет поспать подольше. Ну а уже завтра, как выспимся, настраиваемся на нашу волну и в 15 часов по московскому времени слушаем программу «Песня года». Радиоверсия легендарного фестиваля страны каждые выходные. Ну а что касается сегодняшнего вечера, уже скоро на радиодаче хиты групп «Стрелки», «А-студио», «Республика» и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемые.

0: передачу. Меня зовут Виктор.
1: Вы поздравляете.
2: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
3: Вы говорите теплые слова.
2: Бабушка, я тебя люблю.
3: Это ваш
1: удачный момент.
3: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Григорий Лепс.
7: Самый лучший день заходил вчера.
6: Полина Гагарина.
5: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина, я с города Илудрска. Хотела бы передать привет своим родным, сестренке Настюше, ее мужу Ивану, своему мужу Дмитрию. Хочу пожелать своим родным крепкого здоровья и любви. И заказываю песню «Нити фамин». Спасибо, радио «Дача».

некуда деваться.

0: Вероника.
1: Что делать, если вы забыли имя человека сразу после знакомства? Ну, самый логичный и действенный метод – просто попросить внести имя, фамилию и телефон в записную книгу вашего смартфона. Также можно представиться в конце беседы заново, ну или спасут соцсети. Нас также здесь можно найти, официальное сообщество «Радиодача» ВКонтакте. А еще наш сайт radiodacha.ru. Здесь, кстати, также можно слушать прямой эфир. И, например, утром рубрику «Праздник каждый день». Завтра в 9:30 по московскому времени узнаем о важных событиях субботы. А вот через короткую паузу сегодняшний вечер дополнит хиты Саши Проджект, группы Иван Купала, Наташи Королевой и других звезд диско-дачи.

Любимая фраза каждой уважающей себя мамы, а я говорила, уже давно стала чем-то большим, чем просто упрек или замечание. Правда, не всегда детям хочется получать советы от старших. И дальше вспоминай мем «Я сам решу». Вы также вправе решать, как проводить наступающие выходные. Выбор за вами. А мы всегда дополним ваш отдых отличной музыкой, в том числе и в ближайшее время. Через короткую паузу послушаем хиты группы «Краски», «Катилель», группы «Руки вверх» и других звезд диско-дача.

улицы до с холода, в дом заходят валенки, смотрят глазки честные, доверятся с трудом. Тихая история закипает в чайнике, и страшно даже думать.

0: Реклама.
1: Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

наше счастье еще ближе, уже завтра суббота, с нами практически выходные, а у кого-то и вовсе сейчас летний отпуск. Вам пожелаем не скучно провести это время, делитесь своими яркими снимками, их сейчас у вас точно хватает. А если еще и расскажете, что происходит на фотографии, то сможете получить от нас шикарный приз и билет в финал акции «Лето сюрпризом». На сайте radiodacha.ru открыта регистрация, здесь есть специальная страница, где как раз-таки можно загрузить свой снимок и заполнить заявку на участие. 28 августа мы разыграем главный приз – 2 туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Хабиба, Валерии и многие другие.

0: все ради хайпа и нашего внимания. Один из принципов у блогеров, так многие считают. Но продолжают часами смотреть тот контент, который нам предлагают соцсети. И сколько раз мы на это попадались? Только планируешь лечь спать пораньше, думаешь, ну сейчас пару видео перед сном и высплюсь как следует. А там уже середина ночи, и тебя учат, как правильно вести себя, оказавшись в лесу перед медведем. Ну, как вариант. С которым в целом ты встречаться не планировал. По крайней мере, в ближайшее время. Поэтому всем желаем успеть выспаться, хотя бы в выходные. Ну и для тех, кто спать не планирует, у нас через короткую паузу хиты Жанны Фриски, Ольги Бузовой, Антона Самойлова и Шуры и многие другие.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням.

0: Реклама.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Шаман.
0: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
0: Андрей Державин.
2: Полина Гагарина.
0: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
0: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: «Диско-праздник» начнется завтра в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
0: На «Радио Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Анастасия. Хочу передать привет своей подружке Виктории и пожелать всем хороших выходных. И заказываю песню «Тестостерович» Тополиный пух. Спасибо, «Радио Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай Басков.

вами говорим «нет» трудовым будням, ранним подъемам и будильникам. С нами финальные минуты пятницы и завтра уже выходные. Для тех, кто привык эти два дня проводить вдали от дома, городской суеты, в целом хорошие новости в плане погоды. По крайней мере, во многих городах нашего вещания дожди не намечаются, да и в целом тепло. Поэтому можно и на свежем воздухе провести это время. Здесь уже, конечно, каждому свое уж. Отдыхать мы точно умеем, без чьей-то помощи. А мы всегда дополним ваш отдых яркими хитами нашего эфира, в том числе и в ближайшие минуты. Послушаем песни Анны Семенович, Татьяны Булановой, Егора Крида и многие другие.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симен.

Если кому-то вдруг станет грустно, можно вспомнить о том, что с нами лето, дачный сезон, о чем мы обязательно встретимся с Анной Семенович. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году радио «Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арены, помимо Анны Семенович, еще увидим Стаса Михайлова, Юлиану Караулову, Андрея Державина, еще более 20 артистов. Настоящий праздник для всех наших слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Алсу, Влада Сташевского и не только.

0: актуально, ведь студия «Радио Дача» находится как раз-таки на 7-м этаже. И да, за 7 часов мы с вами успеем услышать огромное количество любимых хитов. Ну, в случае, если у вас есть только времени. Кто-то уже готовится спать после насыщенной рабочей недели. Но и всегда найдутся те, кто начинает встречать выходные прямо вот с самых первых минут и в компании любимых хитов нашего эфира. Например, мой коллега Андрей Фролов. Он уже в студии и проведет с вами ближайшие часы. Меня зовут Сергей Черноусов. Мне остается пожелать всем нескучного отдыха. Ну и через короткую паузу успею с вами послушать еще пару песен Валерия Сюткина и Саши Че.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Лариса. Я из Санкт-Петербурга. Хочу передать привет моим девчонкам из Островка, из Санкт-Петербурга, Юле и Алене. Поставьте, пожалуйста, для них песню Кирилла Туриченко. Спасибо, Радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Если помните, была мода давать новорожденным старинные исконно русские имена. Но времена засилья на детских площадках Прасковий, Митрофанов и Аграфен прошло. В этом году, по статистике, самыми популярными женскими именами оказались София, Ева и Анна, а самыми распространенными мужскими – Михаил, Артемий и Матвей. Тоже затесался, представляете? Без любителей футбола, как понимаю, не обошлось. Меня же зовут Андрей Фролов. Довольно типовое, я бы сказал, стандартное имя. Но буду стараться эту банальность компенсировать плейлистом. А впереди на радио «Дача» услышим гостей из будущего Диму Билан и Натали.

Five-Star Family, раз-два. Песня о любви, и каждый, я думаю, находясь в окрыленном этим чувством состоянии, писал что-нибудь подобное, используя возвышенные формулировки о невозможности существовать без предмета своего обожания, о бессмысленности существования при отсутствии взаимности. Это все простительно. Главное — выполнять хотя бы программу минимум, обходиться без рифмы типа «кровь-любовь», «пусть грусть», «стихи-грехи» и так далее. Это, кстати говоря, совет в том числе и для ваших посланий в рубрике «Удачный момент». В эфире «Радио Удачи» передаем ваши приветы, поздравления, напоминания для родных, коллег и близких. Звоните по телефону в Москве 8495-995-2555 и дарите любимые песни.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

дне ящика Пандоры, как известно, находится Надежда, но совершенно не та, что только что была в ваших динамиках. Это Надежда Кадышева прозвучала с песней «Зачем это лето?». По крайней мере, с такой погодой, как в столице, в ближайшие пару месяцев действительно возникают подобные вопросы. Зачем вообще все это нужно? Остается только верить, что метеоусловия будут налаживаться. Держим кулачки, ну и, конечно же, остаемся рядом с любимой радиостанцией. Здесь, в эфире «Радио Дача», далее Игорь Николаев.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анастасия. Я звоню из города Каменск-Уральский. Я хочу передать большой привет своим коллегам. И хочу, чтобы для них

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

то, во-первых, ментально шлю вам лучи энергии, а во-вторых, предлагаю легкую викторину с целью немного размять и пробудить мозги. Вопрос простой. Назовите междометие, подходящее и для того, чтобы поругать ребенка, и для того, чтобы крикнуть, когда прищемил палец, и для текста в мажорной песне Леонида Агутина. Правильный ответ – ай-яй-яй. Послушали эту композицию с вами только что, ну а на достигнутом не будем останавливаться, только самые хитовые песни впереди в эфире «Радио Дача». Буквально через пару минут услышим с вами Дмитрия Маликова, Ольгу Бузову, Нюшу и не только. Оставайтесь рядышком.

только что. В эфире радио «Удача». В качестве адвоката у героини этой песни выступала группа «А-Студио». Юристы всегда вынуждены балансировать между правдой и ложью. А это две стороны одной медали. Как известно, невозможно постоянно говорить истину. Марк Твен вот когда-то сказал: «Всегда говори правду, и не нужно будет запоминать, что ты говорил». Это действительно так, но нужно будет отвечать за все, что ты говорил. Я как-то весь день попробовал говорить правду. Чуть не развелся, честно говоря, так что не советую. Сами попробуйте весь день отвечать на вопросы, как я выгляжу, как тебе мое выступление, как тебе моя работа. Это будет очень сложный и трудный день, поверьте. Благо, для меня в эфире произносить правду очень легко, потому что впереди только самые хитовые композиции от ваших любимых исполнителей. Через пару минут буквально услышим Андрея Губина и Сергея Ростова.

0: Андрей Губин и группа «Краски» прямо сейчас в эфире «Радио Дача» с композицией «Те, кто любит». Частенько мы с вами слышим от влюбленных, что это состояние, это время вместе со второй половинкой похоже на забытие. Мол, это было как во сне. Не знаю, как у вас, я во сне чаще всего вижу какую-то несвязную чушь. Если ваши отношения похожи на это, то их пора заканчивать точно. Ну, а мы движемся дальше, и у нас планы вполне четкие и понятные. Продолжать радовать наших слушателей только лучшими хитами, а они непременно продолжатся.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой Радио «Дача». Зовут меня Владимир Калинецкий. Проживаю в славном городе Герои Керчь. Хочу поздравить свою дочь, которая проживает тоже в городе Герои Керчь, Юлию Калинецкую, с золотым юбилеем. Желаю ей счастья, здоровья, не забывать нас, родителей, процветать, радовать нас, близких всех. Поставьте для нее, пожалуйста, песню Юлии Савичевой, «Юлия», и вам радио.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Ябедничать нехорошо, да и обвинять кого-то в своих проблемах тоже. Но справедливости ради, Сергей Лазарев в данной композиции просто пояснил, кому посвящены слова в припеве. Уверен, его поклонницы хотели бы узнать конкретное имя реальной зазнобы артиста, но не суждено. Зато мы точно знаем, с кем Сергей занял третью строчку в горячей десятке. Полина Гагарина и их совместная работа «Happy End» сейчас располагаются именно там. Ну а чтобы ваш любимый артист оказался на вершине нашего чарта, чаще заказывайте его песни в программе «Удачный час» и рубрике «Удачный момент».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Декрет тоже работа, только начальник маленький.
0: Это радио «Дача».

столяры любят березу за легкость в работе с этим материалом, а также за ее прочность и эстетически приятный вид. Небольшую ночную лекцию о стройматериалах решил вам устроить, почему бы нет. Еще есть сведения, что с неспиленной живой березой полезно обниматься. Уверяют, что это хорошая энергетическая подзарядка. Наш плейлист на радио «Дача» обладает таким же свойством, поэтому оставайтесь с приемником, настроенным на нашу волну. Очень скоро в эфире услышим с вами группу «Сливки», «Отпетых мошенников», Никиту и Марию Зайцеву.

0: «Крылатые мошенники» в эфире «Радио Дача» с летней песней прямо сейчас. И уже этой осенью сможем встретиться с данными артистами вживую на юбилейном фестивале «Удачные песни». «Радио Дача» отмечает свой юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами, естественно. Виктория Дайнеко, Владимир Пресняков, Николай Басков и еще более 20 артистов выйдут на сцену «Лайф-арены» в Москве 26 сентября. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно.

0: бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Ольга. Я очень хочу передать привет своим родственникам, мужу любимому Дмитрию из города Щелково, и поставить песню группы «Руки вверх, студент». Спасибо, Радио «Дача».